Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. Спешу поздравить радио DFM с днем рождения. Для меня это родная радиостанция. 6 лет я проработал, вел программу «Динамика», если кто помнит. Поэтому до сих пор у меня теплые отношения с DFM. Не поддерживают наши треки, а мы поддерживаем их. С днем рождения, DFM.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и с

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: день рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Клава Кока, и я поздравляю Радио ДФМ с днем рождения! Я желаю еще больше потрясающих теплых слушателей, еще больше хитов и, конечно же, танцев и для слушателей, и для радиостанции. Обнимаю, еще услышимся.
0: Празднуем вместе! Радио ДФМ 26 лет!

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, это Мэри Краймбрери, и я поздравляю DFM с днем рождения. Спасибо за драйв, хиты и атмосферу. Пусть волна остается на пике. С праздником! Рада звучать вместе с вами.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Electro. Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Как действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Welcome back, and right now...
0: А теперь...

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Беарвульф. Радио ДФМ. Поздравляю всю вашу команду и, конечно же, всех слушателей с днем рождения. Желаю вам оставаться такими же энергичными, крутыми и музыкально неутомимыми. Вперед к новым вершинам под лучшую музыку. ДФМ. Включи тусовку.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Оксана Почепа, Акула. Поздравляю радио DFM с днем рождения. Спасибо вам за музыку, за настроение, за энергию, которую вы дарите слушателям каждый день. Желаю вам еще больше крутых эфиров, громких наших хитов и преданных слушателей. С праздником! Ура!
0: Празднуем вместе. Радио DFM 26 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио...

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь заботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.ru.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: DFM, this is Morandi. Happy birthday in включи тусовку. Peace.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, я Лена Катина, и я с удовольствием хочу поздравить сегодня DFM с 26-летием. Ребят, вы крутые, классные, дарите нам каждый день хорошее настроение с прекрасной музыкой. Продолжайте в том же духе. Вам процветание, и пусть число ваших слушателей только растет день ото дня. Люблю, целую, обнимаю.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: А теперь тусовка.
5: DFM.
0: Потому что радио DFM.

слышишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, друзья. Это певица Ёлка. Я поздравляю Радио ДФМ с днем рождения. Желаю вам самой благодарной аудитории, самой прекрасной и всегда актуальной, вне зависимости от возраста, музыки и, конечно, процветания. С днем рождения.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: будильники на Радио ДФМ. День рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, дорогие, любимые именинники! С вами Сибиль, солистка группы Arctic Asti. DFM, дорогие, поздравляем вас с днем рождения! Желаем процветания, море, классной, энергичной музыки. Спасибо за долгие годы нашей дружбы. Дай Бог нам процветания и частых музыкальных встреч. Любим!
0: Празднуем вместе! Радио DFM. 26 лет!
2: Буяка, буяка! Здорово, ты народ! Присоединяйся к поздравлению! С днем варенья, Радио ДФМ! Желаю тебе продолжать удивлять всех и во всем быть непредсказуемым, как огурец с горкой попкой. Это вечно летнее шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат, праздничный уже брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
2: Ooh-wee, Katya, looking good. Let's celebrate.
1: Еще бы. День рождения ДФМ, 26 лет празднуем. Лихо, ты уже пожелал, я тоже хочу пожелать. Желаю просыпаться вам, друзья, под шоу «Разбудильники». Тусоваться даже днем в компании Тимура Белова, Артема Скоробогатого и Жени Кротова. И, конечно, проводить ночи, ну ладно, вечера, в компании прекрасной Юли Паго и нашего любимого Димы Попова.
2: Йеху! Чтобы Радио ДФМ вас не отпустило!
1: И мне очень нравится, что мы сегодня будем слушать классные хиты, которые гремели в эфире Радио ДФМ на протяжении всех 26 лет.
2: Кстати, ты удивишься, я только вчера вспомнил, что когда я еще в Санкт-Петербурге жил, я приезжал в Москву на фестивал и были в гостях у ведущего Радио Динамита.
1: Так.
2: А Радио Динамит — это станция, которая стала Радио ДФМ.
1: Да, верно.
2: Походу. Поэтому каким-то образом у нас судьбы уже пересекались.
1: Да, такое случается.
2: Круговорот жизни, да?
1: Предлагаю прям сразу и начать играть. День рождения все-таки.
2: Ну, давай, конечно, играть. Да,
1: наша игра.
2: А работать мы точно хотим сегодня?
1: Ну, так.
2: А ты не видела в редакции, там торт вообще-то...
1: Видела.
2: Стоит косо, на всех смотрит.
1: Как косо. Мы на него скорее косо поглядываем. Скоро откроем, разрежем и поедим. Разбирайка. Игра впереди. Напомним, что победителя мы забираем с собой в завершении, как правило, эфира.
2: Победителя забираем.
1: А пока ищем самую смешную расшифровку аббревиатуры ДР. Ты бы как расшифровал?
2: Дождик радует.
1: Деньги рекой. Это такое пожелание.
2: О, деньги рекой. Вау, а почему не океаном? Раз уже рекой.
1: Или, не знаю, давай рожай. Это голос моих родственников,
2: да,
1: в моей голове.
2: Когда свадьба?
1: Когда уже?
2: Когда внуки? Воу, и у тебя сразу кортизол выходит вообще из чарта, да?
1: Да, мы, в общем, ждем ваши максимально смешные расшифровки аббревиатуры ДР в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, в личку, впрочем, тоже можно пулять. И, конечно, заказывайте
2: пробушку. Да, везде, где мы есть, там же в ВК и в наших мессенджерах. Если даже у тебя ни о чем с нами поболтать, просто поздравь с днем рождения.
1: Поздравь, что ты?
2: Да, нам 26 лет, понимаешь, еще не старики же. Ну что ж, погнали, через одну песню вернемся. Happy... давай чуть погромче сделаем, музон сейчас попоем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь праздничные. Катя Бодрова.
2: О, а я уже лицом в торте. Брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Мы получили не столько, это приятно, заявок на пробушку, сколько поздравлений Радио ДФМ с 26-летием. Ну, это и засчитаем пробушкой.
2: Не, ну, кстати, у нас же в пробушке мы же обычно тоже принимаем поздравления. То есть, наоборот, заказы на поздравления с днем рождения. А сегодня раз в году такой праздник наступает, конечно, в приоритете поздравления. Что у нас в мессенджере пишет Руслан. Е-ху! Это он пишет. Это
1: не цитата.
2: Это не я тут горло рву. Так, наилюбимейшее мое радио, снюхай тебя. Дальнейшего процветания и легкого эфира. Отдельные привет и с поздравлением самой веселой DFM параде Котенке и Саймону.
1: Ой, спасибо, ребят, спасибо.
2: Спасибо. Если что, как бы у нас тоже есть негласный гимн, потому что настроение какое, мы особо не хотим работать сегодня. Поэтому если спросишь, кто будет работать, Пушкин, а мы так ответим.
1: Как?
2: Как мы ответим-то?
1: Ой. У нас не хочет работать даже диджейский пульт.
2: Я молодец, я даже трек не загрузил. Воздухом хотел поиграть.
1: Ты умничка.
2: Теперь, Кат, кто будет работать?

0: его съем.
1: Здорово, короче.
0: Доброе утро, Ди, Катюша, Ди Саймон. С днем рождения, Ди Радио. Обожаю вас, вы лучшие, солнечный Абакан на связи, пишет Людмила Ворошилова.
1: Дальше будет хит, который звучал, конечно, на протяжении последних 26 лет.
0: Вау.
1: На радио Ди ФМ. Вы все знаете, так что поем вместе. Тут текст уже известен. Не то, что там...

0: Нормально. Ну что ж,
1: нормально.
0: Мы работаем дальше.
1: Давай.
0: А, надо, да? Окей, надо. Поздравляю, Радио DFM, пишет Ксения у нас в мессенджере. У нас самые лучшие ведущие. Самая лучшая музыка. Включи тусовку. Привет из Новосибирска.
1: С днюшкой вас отжигайте, будите, заряжайте всех своим позитивом еще долгие лета. Еще раз с днем рождения вас и DFM. В целом, ваши постоянные радиослушатели из Татарстана, пишет Алексей.
0: Из долгие лета?
1: Долгие лета.
0: Вау.
1: Как мы тоже говорим.
0: Прикольно. Слышу впервые. Ради чего я проснулся сегодня. Не только разные праздника. Ну что же, only hit, только хиты. Погнали. Поем вместе. Что тебя зацепил? Конечно. Нет, что тебя зацепило?
1: Зацепило меня.
0: Да.

0: столе.
1: А, танцы на столе, по-моему, есть такая песня, да?
0: Не знаю.
1: Нету? Давай! Ух! Торт выходит на полотно.
0: В общем, пока я на стол не запрыгнула, давай все-таки поиграем.
1: Давай.
0: Телефон прямого эфира 8495-956-101.2. Звони и забери фирменный мерч от Radio DFM.
1: Кстати, если как раз ты хочешь нас поздравить устным образом, не только текстовым образом, да? Как раз дозвонись и скажи в лицо то,
0: в лицо,
1: что ты думаешь.
0: Скажи, что да. Все, что ты думаешь.
1: Да, все, что ты думаешь о нас, скажи прямо в лицо. Запомни номер.
0: 8495-956-101.2.
1: Да, прямо только в лицо. И даже можно и музыкально. Ну что ж, это праздничное шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусовку. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
5: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на «Лента.ком».
6: В «Ленте».
7: 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Премьера на «Домашнем».
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00 смотрите на «Домашнем». 16+.
10: 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
11: Welcome back, and right now.
12: А теперь тусовка
11: on DFM.
12: DFM.
13: Потому что радио DFM.
11: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятсек.
2: Бигги-ди-бэнг-бум-пэу! Салют! Дип-праздничный стол! Как сказал интернет-философ, сколько радио лет, столько ему и зим, и лето. Радио ДФМ, с днем рождения! Ди-народ, это шоу
3: «Разбудилники».
2: Она с трудом сдерживает себя от калорийного торта. Катя Бодрова!
3: Не будет себя сдерживать, я этого точно знаю. Диджей Саймон.
2: Да, Сарвуз называется, да? Каждые 5 секунд где-то в мире именинник получает подарок, который потом надо передарить. А мы играем в 5 сек.
3: Играем совместно с Камилем из Москвы. Камиль, привет!
2: Камил!
4: Здравствуйте!
2: Привет!
4: Доброе утро!
3: Рад тебя слышать. Ну чего ты нам пожелаешь в это дне рожденное утро?
4: Пожелаю море удачи и дачи у моря.
3: Это, кстати, популярное такое поздравление в России. Запомни, Сай.
2: А я хотел запатентовать, оказывается, уже... Вау!
3: Уже запатентовано.
2: Как красиво! Еще раз как? Море удач?
3: И дачи у моря.
2: Просто капец круто.
3: Скажи.
2: Лучше сегодня не услышишь.
3: Ну, это правда.
2: Все, заворачиваем подарок и отдаем, да.
3: Еще такой вопрос, Камиль. Что ты делаешь быстрее всего на этом свете? Буквально за 5 сек.
2: На торт смотришь?
4: Едаю свой завтрак.
3: О, о, я тоже. Пример, я его глотаю, а не жую.
2: Ой, что там уже глотаешь-то? Торт, что ли? Да? А, завтра? Да, я понял.
3: Камиль, у нас игра так и называется «5 сек», она впереди, что нужно делать. Мы тебе разные категории называем, а ты, ты к этой категории по 3 слова подходящие. Угу. Ну, например.
4: Да, понял.
2: Например, что?
3: Ну, ладно, по факту разберемся.
2: А, ну, по ходу, да? Ну, ладно.
3: Нужно ответить хотя бы на 3 категории из 5. Справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM.
2: Угу. Начинаем, да?
3: Да.
2: Погнали! Праздничная игра как-нибудь, да? Так. Назови 3 подарка, которые лучше не дарить.
4: Ботинки, шарф, шляпа.
2: Ботинки не дарить?
3: А чего это?
2: А почему? Я думал, часы скажешь, а откуда я? Часы нормально, можно дарить.
3: Дальше. Назови 3 причины отмечать ДР.
4: Деньги, друзья, общение.
3: Причем это все в одной комнате.
2: Да, и дача у моря, конечно. Да. У моря. Так, назови 3 вещи, которые стареют быстрее тебя.
4: Животные, друзья, деревья.
3: Друзья? Ну, поздравляю, Камиль, у тебя с этого дня нет друзей.
2: Так хорошо сохранился, хорошо, что все друзья ушли.
3: Да. Так, ну что, 3 категории из 5, в общем-то, реализованы.
2: А, ну да, кстати, как быстро ты промочил сил-то вообще,
3: давай
2: молодец.
3: Давай еще дополнительный.
2: Доп?
3: Доп.
2: А, дополнительное время?
3: Угу.
2: Ну ладно, дружище, назови 3 вещи, которые можно задуть. Не, погоди, ты ручи задай.
3: Можно задуть вместо свечей на торте.
2: Угу.
4: Купюры, салфетки, нитку.
3: Нитку?
2: Ну, он задул нитку. Вот.
3: Задул.
2: Да, не можем спорить с ним, понимаешь?
3: Как в шоу-разбудильнике мы задуваем нитки. Камиль, мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от Radio DFM.
2: И 5 секунд тебе на привет.
4: Большое спасибо Кате и Сай. Поздравляю вас с днем рождения. Привет всем слушателям ДФМ. Хорошего дня.
3: Спасибо, Зиба. Камиль. Москва, включи тусовку. Hey, разбудилники! Hey,

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром будет малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем солнечная температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
11: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Час-будильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув.
0: День рождения. Радио ДФМ.
2: Дорогой ДФМ, от всей души поздравляю вас с днем рождения, со всей любовью, со всей заботой, со всеми прекрасными слушателями. Вместе с вами Алексей Свик вас поздравляет с днем рождения. Светите, процветайте, больше слушателей и прекрасных песен. С днем рождения, ДФМ.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.
3: Да, Леша Свик поздравила с днем рождения с 26-летием радио ДФМ. Огромное спасибо. Кстати, первый гость нашего эфира. Я все правильно помню?
4: Первый гость, да.
3: Шоу-разбудильники.
4: И один из первых, кто нас поздравил.
3: Да. Всегда впереди планета всей, что касается теплых пожеланий.
4: Да, Леша Свик, первого же никогда не забывают.
3: Никогда, это правда. Вот.
4: Девчонки не дадут соврать.
3: Не дам соврать. Рубрика «Нейрогрув» прямо сейчас. Музыка, созданная искусственным интеллектом на все случаи жизни. Ну, а случай нам известен. День рождения.
4: Но пусть DEE поработает.
3: Вместо нас.
4: Ее или его очередь. Там же несколько голосов. Правда, голосов у животных еще нет. Вот у нашего искусственного интеллекта.
3: Кстати.
4: Да, подумаем, да? Чтобы кошки пели, да, и собаки тоже. Ну что ж, вот поздравление с днем рождения со стороны искусственного интеллекта. Радио DFM, happy birthday.

0: Самое главное, чтобы рейтинг выше всех стоял. И деньги были.
1: Деньги были. Да. Это самое главное. Ну и, конечно, классика. С днем рождения.
0: Ну, как тебе?
1: Любви до головокружения и самых преданных друзей.
0: Я там слова, правда, не знаю. Там куплетов 20, как я понимаю.
1: Эту песню знает каждый в России.
0: Ну
1: нормально.
0: Что ж, мы эту песню сегодня еще услышим.
1: Да?
0: Обещаю.
1: Договорились. Спасибо тебе, и поработал на славу, я считаю.
0: Ну, трек ваш прямо праздничный, да?
1: Да.
0: Я думаю, надо потом давать на бис, ну, где-нибудь, да, то есть еще потанцуем. Ну что ж, присылайте ваши поздравления. Мы сегодня не скромничаем. Мы их хотим. Так что выгружайте. Зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Включи.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Без комиссий.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
6: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисе. Сервисах «Фит-сервис».
5: Да! 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
7: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
8: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
9: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
15: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
17: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
19: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: Акуна Матата! С днем рождения тебя! Happy birthday, Radio DFM! Ну что же, всем жизнь без проблем, ура! Сегодня DFM Radio празднует 26 лет. С днем рождения! Сколько бы ни стукнуло, отбивайся! Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Она поднимает рюмку кофе. За здоровье, Radio DFM, Катя Бодрова!
3: Чайник пуэрчиков себя заливает и тортиком прикусывает диджей Саймон.
2: В эфире рубрика про тех, кто живет по законам алгоритмов. Все, как блогер прописал.
3: И один прекрасный блогер дал вредные советы тем, кто идет на день рождения. Послушаем.
2: А, то есть, есть и никого не шадить?
3: Вроде того. Ну что ж, если именинница девушка с макияжем и прической, обязательно бросьте лицом торт в лицо торт.
2: А...
3: Она все равно собиралась его попробовать.
2: А ты видела видос, где такси готовились и просто промазал?
3: Промазали?
2: Промазали вообще мимо...
3: Я бы сказала, что это повезло.
2: Мимо лица с макияжем.
3: Дальше. Желайте исключительно терпения. А деньги, любовь и здоровье пусть добывает сам именинник.
2: Ой, какой токсик вообще блогер.
3: Дарите подарок без чека, инструкции и упаковки. Добавьте интриги.
2: А лучше себя дари, да?
3: Если именинник женатый мужчина, обязательно в присутствии супруги расскажите истории типа: «А помнишь, как мы тогда в Турции с девчонками?» Не забудьте спросить именинника, чувствует ли он свой возраст. Обязательно.
2: Ну, сегодня вот даже не год мудрее, а совсем год, как, ну, он как уже как ураган, да?
3: Да. Если подарок дорогой, обязательно расскажите, сколько он стоил.
2: О, это же кринжатина же.
3: Сделайте 1000 фотографий и выложите только те, где именинник моргнул.
2: Вообще не получился, да?
3: После торта спросите: ну что, на диету когда уже сядешь?
2: Ну, капец. Слушай сегодня этого блогера и поступи абсолютно противоположно.
3: Загадайте желание, пока именинник задувает свечи, вдруг сработает.
2: Ой.
3: Перед уходом попросите завернуть вам кусочек торта, а лучше 3.
2: Этот блогер, он еще жив?
3: Если именинник говорит: ничего не дарите, ничего не дарите.
2: Блогер что, бессмертный?
3: Это были вредные советы, если ты идешь на день рождения кому-то. Делай ровно наоборот.
2: Дай мне его аккаунт. Мы его вычислим вообще и с ним твердо поговорим. Очень твердо. Разговор будет, да, твердый.
3: Терпение будем желать, Радио ДФМ?
2: Терпение, да, конечно. Но я же уже сказал, да сколько бы ни стукнуло, надо отбиваться.
3: Надо отбиваться.
2: Вообще.
3: Хороший тост.
2: Вообще.
3: С днем рождения, ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Тебя с днем рождения, тебя с днем рождения.
2: Рэп-прогноз.

0: тусовки вночі.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром будет малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем солнечная температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будильники на Радио ДФМ. День рождения. Радио ДФМ.
1: Днем рождения, DFM! Это Саня СТ, и я поздравляю вас с таким событием. Люблю, слушаю и всегда рядом с вами и с вашими слушателями. Обнимаю!
0: Празднуем вместе! Радио DFM. 26 лет!
2: Саня, зиба-зиба, сибидиба, сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, приветище, ди народище и футбольные невыспалачи. Празднуйте с нами, с днем варенья, Радио ДФМ. И как сказал интернет-философ, никогда не сдавайся, ведь ты не квартира. Бодро пожаловать в добудительное шоу
3: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мэри Окуланджа.
3: Тот самый Саймон. Ну что, 26 лет, Радио ДФМ, мы продолжаем отмечать, продолжаем слушать лучшие хиты за все время жизни этой радиостанции. А кроме того, расшифровываем аббревиатуру, которая очень мэчится с этим днем. ДР.
2: Да,
3: ДР,
2: да?
3: ДР, короче.
2: Кстати, получается, Радио ДФМ — это зумер, да? 26 лет.
3: Да, кстати. Или такой пограничник между-между.
2: Не, 26 уже зумер, да. То есть... Он не миллениал, он зумер, да. Полноценный, кстати, крепко.
3: Полноценный зумер.
2: Да.
3: От миллениалов зумеру. Да. Наше поздравление. Как расшифровать смешно ДР? Мы выясняем. Группу ВКонтакте под последним постом видим версии. Также можно оставлять свои версии в мессенджерах и в личке. Победителя определим уже в конце нашего эфира. Угу. Давай работай, расшифровал Дмитрий.
2: Языка сейчас сняла. Давай работай.
3: Давай работай.
2: А кто работать будет, Пушкин? Ну, не знаю, но мы сегодня не особо хотим.
3: День радио. Как тебе такое?
2: Вау!
3: ДР.
2: Это по-нашему.
3: Это по-нашему. Дорогие разбудильники. Вот такая версия милая. Было еще много классных. Дырявый рукав.
2: А есть долма румяный.
3: Долма румяная.
2: Да.
3: Что ей стыдно? Она не доварилась?
2: Не знаю.
3: А добрый родственник. Друлега радует.
2: Вау, есть добрый род. Который есть добрый торт.
3: Дорогой рыдает. Ну, это когда ты купила всю корзину на маркетплейсе.
2: Ну, конечно же.
3: Дорогой,
2: кстати,
3: рыдает.
2: Сегодня я позже вам расскажу про... Как это называется-то? Про новый тренд, кстати, который связан с маркетплейсом.
3: Ждем.
2: Да,
3: и еще несколько вариантов от одного человека зачитаю, от Ивана. Дрессировщик рыб, диванный рыцарь, дизайнер реальности. Дрессировщик рыб — это...
2: Это который, ну, который не, у которого не получилось собаками работать. Дрессирует рыб, прикинь.
3: Ну, это тоже очень круто. Удобно, не молчат.
2: Да.
3: Не сопротивляются.
2: Ну, туда же и входит, как я понимаю, млекопитающий, как кит, там, как касатка, да?
3: Ну, вот это вот я не знаю. А, рыбами их называют, рыба.
2: Но они же млекопитающие. Они уже больше, чем рыбы.
3: Мы ждем максимально смешные расшифровки аббревиатуры ДР. Все там же, группа ВКонтакте. Под последним постом в наших мессенджерах. И там же, конечно, поздравляю Радио ДФМ с 26-летием.
2: Да?
3: Заказываю пробушку себе или родным людям.
2: Все что угодно, welcome. То есть смотри по пунктикам, что больше понравилось, то и заказывай. А через одну песню вернемся и начнем пробушку. Это праздничное шоу
3: «Разбудилники». Ha ha ha ha!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: День от тебя. Я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Продолжаем отмечать 26-летие Радио ДФМ, принимать ваши пробушки в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Радио ДФМ зумер. Ну что же, пишет нам Наталья, и она поздравляет нашего именинника зумера Радио ДФМ с днем рождения. Вся команда радиостанции желаю вам лучших хитов, благодарных слушателей и легких эфиров.
1: Зива, зивочки.
2: Yeah, от всего сердца черного перца и от корсетной Кати. Зива, зива. Погнали.

0: Так, слушай, мне тоже сейчас предстоит читать рэпчик, поэтому я прошу тебя дать мне бит.
1: О, MC Корсетная Катя.
0: Катя у микрофона.
1: Так, давай, Корсет, давай.
0: Автор трека Рустам Ардаширов. Потрясающе нечто прислал. Начинаем.
1: Тебе помедленнее, да?
0: Ну, помедленнее, да. Кайф. Кайф, отличное настроение, ведь у DFM сегодня день рождения. Смеется мама, танцует батя, ведь за пультом в эфире Сай и Катя. У кошки нашей аж дыбом шерсть, а DFM сегодня аж 26. Танцуем все, музон гоняем, под DFM не унываем. Ты, брат, давай, не засыпай, разбудят вмиг Катюша и Сай. Рустам, это потрясающе.
1: Красавчик. Слушай, ты такой стиль из тех, что давай, конечно, к нам. Ну, слушай, трек-то поставить, да?

0: Дальше получаем поздравление от Александра у нас в мессенджере. С днем рождения, Радио DFM. Здоровья, счастья, успехов.
1: Доброе утречко, с днем рождения вас, успехов на работе, продвижения, хайпа, прогрессива, меньше стресса от Виктории из Коврова.
0: О, Ковровая Виктория и Александр, зиба-зиба вам за поздравление. Погнали, ща покричим.

0: Сейчас будем играть. Нам нужно много людей для следующей игры, поэтому звоните смело. 8-495-956-101-2. Впереди возможность забрать фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Как я уже сегодня уже говорил, просто звони, пообщайся с нами, поздравь нас.
0: В лицо?
1: Да, в лицо. Мы не скромничаем сегодня. Здорово, Радио ДФМ!
0: Повторим номер 8-495-956-101-2.
1: Да, кстати, два игрока, да?
0: Окей.
1: Ну что же, скоро вернемся. Запомни, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи...

0: радио DFM, шоу «Разбудильники». DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomile. Don't Wanna Go Home.
2: Второе место.
3: Number two.
4: На второй позиции оказались Bebe Rexha и Faithless. New Religion.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лучшим треком прошлой недели считается «Феникс», «Маршмелло» и «Portugal the Man».
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Эй, вот она, опасная атака.
6: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Back and right now.
2: А теперь тусовка
1: on DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, добури, добудай, добуди, дублер,
2: дублер.
3: Чик-чик, бум! Дратути, ди комьюнити! Присоединяйся к празднику с 26-летием радио ДФМ. Дорогой ДФМ, знай, тебе всегда 18, остальное стаж. Это шоу «Разбудильники». Здесь у нас кто?
2: Катя Бодрова.
3: О, а я брат от другой мамы. Она поднимает рюмку кофе за здоровье радио ДФМ, как я уже говорил, да?
2: Не опускал свой пуэрчик, диджей Саймон.
3: Вот, сейчас игра «Дублер», где наши слушатели уже повторяли «Орбабра». А что будет сегодня, скоро узнаем.
2: Играть с нами будет Саша из Краснодара. Саш, привет.
3: Hello, Саша.
4: Привет.
2: И особенный слушатель в особенный день. До нас дозвонилась Ди.
3: В смысле?
2: Диля, привет.
3: А, Диля.
2: Hello, Диля из Уфы.
3: Ди, ты здесь?
5: Да, я здесь.
3: Все, слышим.
2: Okay. Ди здесь уже 26 лет. Диля, тебе сколько? А, нет, не будем спрашивать. Не очень корректно.
5: У меня сыну 26. Вот считайте, сколько мне.
2: Серьезно? Вестники с ДФМ.
3: Здорово.
2: Я даже знаю, подо что появление сына.
3: Вау. Значит,
2: происходило.
3: ДФМ любит тебя. Как это здорово.
2: Ребята, ну, конечно, у нас впереди игра «Дублер». Конечно, звук, который вам нужно будет повторить как можно смешнее или точнее по очереди, будет праздничным, соответствующим дню рождения радио ДФМ. Кого начнем? С Ди?
3: Ну, ladies first, да. То есть Ди, она на радио ДФМ. Ну что ж, Ди, слушай инструктаж внимательно.
2: Да, Диля, слушай звук, повтори его как можно точнее сразу после. Договорились?
5: Да.
2: Погнали. Что это было?
3: Коротко и ясно.
2: Это доделка.
3: Ди, теперь можно. Вау. Это что-то...
2: Интересная доделка.
3: На мажорной ноте.
2: На вибрации. Доделка на вибрации.
3: Вибровизов.
2: Саш, теперь твоя очередь сделать то же самое. Послушай внимательно еще разок. А теперь повторяй, Саш.
3: Так, о. Краснодарский голос. Тиховат, мне кажется.
2: Тиховат.
3: Это не твоя эхо было, нет?
2: Нет, нет.
3: А, Саш, мы не расслышали, кстати. Давай на бис, Саш.
2: Смотри, видишь, как
3: понял.
2: Повторил один в один, как было.
3: Ну, дама на мажоре, он на миноре, так что...
2: Ну, очень похоже, кстати. Тихо, но похоже Саша сделал задание.
3: Да, выполнил. Саша как бы точнее по нотам, а Ди, то есть по мажорне. Но сегодня праздник у всех, все выиграли!
2: Саша из Краснодара, Дили из Уфы. Ребят, вы получаете фирменный мерч от Радио ДФМ, и пусть он напоминает вам об этом праздничном дне, дне рождения Радио ДФМ.
3: Да, по 5 секунд, давайте поздравьте нас тогда, окей?
5: Да, можно я поздравлю вас, мои дорогие Кэт и Са? Я вас обожаю, каждое утро вас слушаю, вы такие позитивные, классные. Желаю вам всегда оставаться на позитивной волне и ощущать свою значимость, своего труда. И пусть сигнал будет всегда устойчивым, а эфир наполняет лишь добрый вести и прекрасные мелодии. Обожаю вас.
2: Вот. Подготовился человек.
3: Зиба-зиба.
2: Девочка, спасибо тебе огромное. Саша, а ты пожелаешь нам чего-нибудь хорошего прям в лицо?
6: Ну да, конечно, я немножко тоже готовился, вот немножко с расшифровками. День рабочий, день рождения. Другие рыдают. ДФМ рулит.
2: Ой, Саша уже в другой игре принимает участие. Разбирай-ка. Саш, будем надеяться, и там ты отхватишь свой кусочек пирога.
3: Вы поняли инструктаж. Только радио ДФМ сегодня слушаешь ты.
2: Краснодар, Уфа, включи тусовку.
3: Разбудильники радио

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать, а вот перенадевать или перенадеть нельзя? Нельзя.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром будет малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем солнечная температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Оле, оле, оле, оле. Hello, deep, праздничная солнечная система. Мы уже празднуем дыры радио ДФМ по полной программе. Задуваем желания и загадываем свечи. Это мемотерапевтическая часть шоу.
3: Разбудильники.
2: В праздничном... что там у нас? Праздничная мемосита тортом. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Начинается мемоскоп. Предсказание, которое судья точно не отменит после ВАР.
3: Какой-то подарок на дыре, расскажут звезды.
2: Вау. Подарок или передарок?
3: Ну, об этом промолчим.
2: Да, окей. Мы начинаем с какой стороны? From behind?
3: Давай, сегодня день рождения.
2: Сзади, да, начнем, да?
3: Да? С ног на голову встанем.
2: Окей, переворачиваем все, да? Ломаем систему. Mm-hmm. Систему. Так, рыбы.
3: Вы сертификат на массаж. После общения с вами становится легче и телу, и уму.
2: Ну, это хороший подарок, это точно не передарок.
3: Обожаю.
2: Подолей.
3: Сегодня вы в фотосессии. Ловите удачные моменты и не боитесь оказаться в центре внимания.
2: Тоже не передарок, но это не точно. Козероги.
3: Конверт с деньгами. Здесь коротко. Вы всегда кстати.
2: Да, это надо класть в карман. Быстрее. Стрелцы.
3: Кулинарный мастер-класс. День обещает новые впечатления, эксперименты и вкусные результаты.
2: Вообще, отличный подарок, но...
3: Что?
2: Может и быть передарок.
3: Кулинарный мастер-класс?
2: Если, ну...
3: Ну, в целом, да, там же неименное.
2: Ну, да.
3: Неименной сертификат.
2: Передать другу или подруге, которые...
3: Мы помогаем людям, да, понять, какие подарки можно передаривать, а какие не стоит.
2: Да,
3: мы этим занимаемся сейчас.
2: Ну, отчасти, наверное. Так вышло. Скорпионы.
3: Сеанс разбора натальной карты.
2: What?
3: Сегодня вы мистические и привлекательные.
2: Это карта для Натали? Ничего себе.
3: Ну, кстати, подарок для Наташи.
2: Ну, надо передарить Натали. Натальная карта. Так, виси.
3: Дофаминовый букет. Глядя на вас, у окружающих вырабатываются гормоны счастья.
2: Подарок тоже не именной, поэтому вполне можно передарить.
3: Да.
2: Да, прекрасный подарок. Девы.
3: Книга. Вы двигаетесь на классике, которая работает во все времена.
2: Если человек аудиокнигу только слушает.
3: Дари ссылку на аудиокнигу.
2: А прикинь, сейчас можно, знаешь, что можно сейчас сделать?
3: И передаришь.
2: Сейчас можно даже его голосом. Именно делать так, чтобы именно его голосом читал аудиокнигу.
3: А вот это классная идея подарка.
2: Это просто мурашки. Реально, представь себе, что тебе дарят аудиокнигу.
3: Твоим же голосом.
2: А ты читаешь себе.
3: Ну, я-то озвучивал аудиокнижки.
2: Вот,
3: для меня
2: более.
3: Это не вау.
2: То есть твой голос уже в интернете есть.
3: Да.
2: Вот поэтому с тобой даже проще это делать. Потому что твой голос где-то уже валяется в интернете,
3: сама
2: понимаешь?
3: Сама это делать проще.
2: Так что подумайте, это неплохой подарок. Так, это уже не передаришь. Так, раки.
3: Лев.
2: Лев? Ты льва хочешь задарить? Знак лев! Лев!
3: Какой подарок на дары, лев? Львы, дорогой парфюм. После вашего появления приятный шлейф останется надолго.
2: Ой, ладно, раки.
3: Билеты на спектакль. Сегодня вас тянет к прекрасному и дорогому, к местам на первом ряду.
2: Близнецы.
3: Наушники с активным шумоподавлением. Саймон, такие есть. Катя подавляют.
2: У меня Катя, да.
3: Пока вокруг шум, суета и хаос, вы остаетесь на своей волне.
2: Хороший подарок, это только себе оставь. Так, тельцы.
3: Набор сковородок. Вы мечта миллениала. Общение с вами оценят только опытные и зрелые люди.
2: Так, и остаются овны, да?
3: Полет на воздушном шаре. Вы выбираете эмоции и впечатления, а не набор сковородок.
2: Это потрясающее зрелище. Я, кстати, ни разу не полетал.
3: Я тоже не полетала.
2: Да? Ты тоже боишься высоты, как я?
3: Я? Ну нет, кстати, нормально. Окна на 20 этаже моем. Спокойно.
2: Ты знаешь, она так висит, но как она, ты нам рассказывала, да? Я уже за твое здоровье же боюсь.
3: Кто
2: вообще.
3: Висит?
2: Ты же висишь. Ты же раньше же висела, ну, то есть бесстрашно.
3: Да, но это опасненько. Вот сейчас робот-мойщик танцует на моих окнах теперь.
2: А, окнасос, да? Окнасос.
3: Друг пухососа, да.
2: Кстати, змеиносцы сегодня есть?
3: Да, конечно. Сегодня вы подарочный пакет. Без вас. Без вас подарок вроде бы и нет, но именно вы делаете его праздничным.
2: Ну, смотря в каком магазине, да?
3: Вот тебе подарю подарочный пакет.
2: Ну, здесь такие крутые магазины, где все оставляют пакеты.
3: Да. Например,
2: из трех букв, да, да. Приличных, да. Ну что ж, ребят, пока мы лично не проболтали, сегодня у нас праздник. Пошадите нас, мы хотим чуть-чуть немножко. Это Мемоскоп, шоу «Разбудилники» на радио DFM. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация.
4: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
7: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
8: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
16: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
17: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
19: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
16: В прятки интереснее втроем.
0: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: А дальше тусовка.
6: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд миксер! Тренд миксер!
0: День рождения! Радио ДФМ!
2: Привет всем, это Ханна, и я хочу поздравить DFM с днем рождения. Пожелать вам еще больше классной музыки, еще больше классного настроения, позитива. Очень сильно вас люблю. Процветания классных новых проектов, коллабораций, ну и, конечно же, побольше динамичной музыки. Люблю вас, ваша Ханна.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.
3: Было поздравление от Ханны. Спасибо огромное. Сегодня в тренде теплые слова в честь дня рождения Радио ДФМ 26-летия. Это шоу «Разбудильники». Тренд-миксер. Рубрика впереди. Здесь говорим про актуальные тренды, которые сегодня вирусятся в интернете. Сай, что откопал?
4: Я просто нашел интересный тренд среди поколения, которые некоторые считают, что потерянное. А я так не считаю. Зумеры молодцы просто.
3: Радио ДФМ, пожалуйста. Зумер.
4: Да.
3: 26 лет.
4: Зумеры, как я понимаю, родились в период с 97 по 2012 год.
3: Ну, все это, конечно, условные границы, но да.
4: Это именно определение зумера. А кто ведет себя, как уже соседнее поколение, это уже частный случай, да, в целом. Ну что, смотри, что в Корее придумали. У зумеров там завирусился необычный тренд. Фейковые доставки.
3: То есть...
4: У них в стране появились так называемые...
3: Ты идешь на почту России, а там простоишь очередь, а тебе ничего?
4: Тут все виртуально. То есть эти сайты называются дофаминовые сайты. Там можно как бы имитировать процесс онлайн-заказа. Сервис полностью копирует интерфейс приложения доставки еды. Пользователи могут выбрать хавчик, почитать отзывы и собрать заказ. Но оплатить ничего нельзя. Это просто симуляция процесса. Зато можно последить, как виртуальный курьер едет, но никогда не приедет к тебе. Знаешь, цель этой площадки.
3: Какая философия, ну.
4: Знаешь, какая философия? То есть это помогает людям справляться с ночными перекусами и жорами, и тягой заказывать дорогую доставку ради быстрого дофамина.
3: Так я с ума сойду, если курьер едет и никогда ко мне не приедет. Это фильм ужасов.
4: Ты же осознанно заходишь. Угу. Понимаешь? То есть реально, прикинь, пока они это заказывают, набивают себе корзину. То есть дофамин как бы, ну, прибавляется.
3: И мозг считает, что ты уже условно поел.
4: Уже выполнен, да. И ночью они уже не обжираются. Вот таким образом.
3: Ну, может быть, пару раз бы я так попробовала. Но нет повести печальнее на свете, чем повесть, где курьер никогда к тебе не приедет.
4: Не приедет. Но зато он, понимаешь, отдыхает. Пока он едет виртуально, он настоящий отдыхает. Его суррогат едет.
3: Мы погнали есть не виртуальный, а реальный торт. С днем рождения. Это...

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: С днем рождения тебя, с днем рождения DFM.
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим утром будет малооблачно и до 25 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем солнечная температура воздуха составит около 31 градуса тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на Радио Ди ФМ.
1: День рождения. Радио Ди ФМ.
2: Всем привет, это моя Мишель. Хочу поздравить Радио Ди ФМ с днем рождения. Пожелать еще больше трендовой и классной музыки, процветания и самых преданных слушателей. С днем рождения.
1: Празднуем вместе. Радио Ди ФМ. 26 лет.
3: Не тебя! Радио Ди ФМ, happy birthday! Брррррр! Моя Мишель Зиба-Зиба! Бум-шакалака! Оле-оле-оле! Дисборная! Сегодня празднуем до упада! Радио Ди ФМ, как интернет-философ сказал, тебе же сегодня, как я понимаю, 26 лет, так что чем старше радио, тем больше ему лет. Радио Ди ФМ 26 лет, ты не старый, ты винтажный. Знаю, это вечно праздничное шоу
4: «Разбудильники». Напомним здесь, Катя Бодрова.
3: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбала, о, Мэри Окуланджа.
4: Тот самый Саймон.
3: Ауа, е.
4: Тот самый торт, о котором мы упоминали, уже распакован, официально заявляем. И первые кусочки съедены.
3: Я уже ем, да.
4: Сай пока в процессе. Слушай, мне просто, я такая думаю, ну, есть, не есть, с утра вот тортик. Все-таки решаюсь, и просто кристаллик сахара попадает в мой организм, у меня зрачки, как у акулы, расширяются. Я хочу доесть весь тот торт, который там остался. Не дай мне этого сделать, ладно?
3: Сейчас твое лицо вижу. Прямо пока дофамина еще нет. Поэтому бери тортик и приплывет дофамин.
4: Да.
3: А я уже...
4: А бока потом вот эту... Ты потом тоже заберешь
3: у меня? Это же не пища боков-то. Пища боков — это блины жирненькие.
4: Ладно, в день рождения все можно.
3: Это ПП-торт.
4: Да, дни рождения всегда ПП-тортик.
3: Так себе скажи.
4: Напоминаем, что мы продолжаем играть в разбирайку групп ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, а также в личке. Вот здесь можно оставлять максимально смешную расшифровку аббревиатуры ДР. Вариантов уже масса. Вот, например, Владимир пишет. Спасибо. Это чаечком, Сайф, забивает тортик.
3: Я просто именно сейчас смываю торт.
4: Прям в прямом эфире, да? Дорогие ребята, вот так расшифровал. Домашний робот.
3: О, у меня такой есть. А есть торт на букву «Р»?
4: «Р»?
3: Да.
4: Развалины графские.
3: Excuse me?
4: Графские развалины.
3: Развалины тортик? Вау, кто-то развалил, а потом...
4: Да, потом собрал.
3: А потом собрал и продает, да?
4: Он такой крем с ума сойти. Движ рэпера.
3: Окей, дорогой развалини.
4: Дух русского.
3: О, это я понимаю, да.
4: Дружелюбный рисунок. О, душевное расстройство у Владимира.
3: Вот так шло-шло хорошо, а вдруг расстроились.
4: Дзюба ругается.
3: Дзюба?
4: Уже футбольная тематика.
3: А Дзюба же через «Д» же пишется, правильно?
4: Дзюба.
3: Дзюба. Дзюба. Как будто название фильма «Дзюба». Дзюба.
4: Что из смешного? Давай ржи.
3: Давай ржи.
4: Это твой клич в нашей игре смехотерапии.
3: Ну, еще оставь остальные вкусненькие для игры. То есть, чтобы сюда осталось.
4: Да, договорились. Совсем скоро подведем итоги, наградим самый смешной комментарий фирменным мерчом от Радио Ди ФМ. А пока, ну что, мы, конечно, ждем ваши поздравления там же, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах и заявки на пробушку.
3: Да, и заказывайте, как это называется,
4: как это?
3: Наоборот, поздравьте нас, если у вас нет кого заказать.
4: Если у вас есть совесть.
3: Да, если нет кого заказать по пробушке, просто поздравь нас. Мы не скромничаем сегодня. Собираем их, нам очень приятно. А пока я сейчас захлебну чай за ваше здоровье. Вернемся через одну песню. Happy birthday, Radio DFM!
4: Приятного аппетита.
3: Спасибо.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь облопанные тортом диджей Саймон.
2: Да, а здесь корсетная Катя.
1: Я скоро не влезу в этот корсет.
2: По всей видимости, мы тортом искушаем ее, что корсет потом порвутся по швам.
1: Спасибо за пожелание в день рождения Радио ДФМ.
2: Мы тебя будем мотивировать потом, как стойки, понимаешь? Чтобы лишний килограмм ты нам отдала обратно.
1: Пробушку, точнее, заявки на пробушку получили. Ваше поздравление тоже. Зачитываем все, что наприлетало в группу ВКонтакте под последним постом и в наши мессенджеры.
2: А наверняка вы заметили, что сегодня о футболе пока ничего не говорили. Ребята, кто не в курсе, у нас сейчас так называемый...
1: Я называю это аскеза.
2: Аскеза, да? Я это называю выдержка.
1: Тайм-аут.
2: Тайм-аут. То есть мы хотим посмотреть, сколько дней можем выдержать
1: сколько?
2: Без футбола.
1: Это эксперимент чистой воды.
2: Да.
1: Этот сериал экспериментальный будет происходить на ваших глазах. Вы, пожалуйста, отсчитывайте. Вот там, где мы уже что-то хоть ляпнули про футбол, все.
2: Да, чуть-чуть, да.
1: Слетели.
2: Да, пока терпим. То есть, значит, завтра, послезавтра.
1: Ну, до конца недели точно.
2: До конца недели.
1: Дальше посмотрим.
2: Даже, возможно, понедельник тоже потерпим. Давай со вторника. Со вторника будем о футболе говорить. Давай так договоримся.
1: Давай. А как пойдет, так пойдет.
2: Да, если вдруг кто-то сказал,
1: что... Я загадал желание, между прочим, аскеза не просто так.
2: Если кто-нибудь из вас что-нибудь скажет про футбол, в нашу свинью копилку кладет бабки.
1: Да.
2: Окей? Окей. Погнали. А у нас... Не говорим о футболе. Так, пишет Шер в нашем мессенджере. Радио ДФМ, поздравляю. И у меня сегодня день рождения.
1: Вау!
2: Слушаю вас постоянно с уважением, Шер. Ну что ж, споем для Шер, да? Музыка уже есть, чуть погромче, давай сделаем. С днем рождения, Шер. С днем рождения, Шер. Do you believe in love after love? Это другой Шер.
1: Шер.
2: Ну что ж, happy birthday, Шер. Включи тусовку. Погнали.

0: Жанна Таль из Пскова пишет нам: пусть еще одна свечка на вашем праздничном торте сделает жизнь ярче. С днем рождения, любимое радио.
1: Сказала Джонатан.
0: Жанна Таль.
1: О, как красиво.
0: Очень красиво.
1: Просто красотища. Жанна Таль. Я думал, Джонатан. Ну что ж, поехали. Жанна Таль. Включите совку.

0: пишет Мария. У нас в мессенджере: с днем рождения, любимое радио и самые дорогие и классные ведущие Саймон и Катюша. Большой привет вам и поздравления от моих сыновей Данилы и Феди.
1: Иван из Бийска пишет: здравствуйте, Катюша и Саюша. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения самое замечательное, самое интересное, самое классное радио с 26 годиками. О каком радио парень говорит, ты понимаешь?
2: А нас?
1: А
2: радио DFM же.
1: А, да?
2: Да. 26 лет сегодня же. Вот такой мажорный, вилитый, такой зумерчик. Радио DFM. Ну что ж, зиба-зиба за поздравление. А мы танцуем дальше. До упаду.

0: Там звучат треки, которые звучали здесь на протяжении 26 лет.
1: Прикинь.
0: Это такая ностальгия приятная.
1: Я тебе сказал, радио DFM, ты не старый, ты винтажный.
0: Ты ж опытный.
1: Ты ж опытный.
0: Опытный радиостанций.
1: Тебе вечно 18 лет, а остальное стаж.
0: Ну что, у нас игра впереди, наконец подведем итоги разбирайки, но ты еще успеваешь запрыгнуть в последний вагон. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и максимально смешно расшифруй аббревиатуру ДРЭ. Кто сделает это смешнее всех, заберет фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Давай работаем.
0: Давай работай.
1: ДР. Это шоу.
0: Разбудильники.
1: Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при старении стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
0: On DFM.
5: DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Акуна матата, детусовка, всем жизни без проблем. Ну что же, сегодня Дере Радио ДФМ, как вы уже слышите, днем варенья. Делай как надо, как не надо, Радио ДФМ,
3: не делай.
2: Да. Ну что же, Дере взяли, да, сегодня не говорим о футболе. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня отлично выглядит, потому что выспалочь. Катя Бодрова.
3: Вечно и не выспалочь, во всяком случае, на протяжении чемпионата мира.
2: Да?
3: Диджей Саймон.
4: Ой, мы же не говорим про футбол.
2: А идея футбольная не выспалочь. Ничего еще не сказано, да, кто играл. А так, кто расшифровал Дере, как давай работай, это не к нам. Сегодня мы работать не хотим. У нас праздник. А так, ты тот уже в игре, разбирайка.
3: Что мы делаем в этой игре? Максимально смешно расшифровываем разные аббревиатуры. Сегодня, разумеется, мы взяли аббревиатуру ДРЭ. Uh-huh. Группа ВКонтакте под последним постом вижу много версий. В Телеграм, в наших мессенджерах тоже есть версии. Мне нравятся суперпацанские версии от Станислава. Думай резче. Дергай ручник.
2: Думай реже?
3: Резче.
2: А, речи?
3: Ты не слышал такое выражение?
2: Нет.
3: Ну, сразу видно, не из отрадного человека.
2: Ты из у африканца спрашиваешь?
3: Думай речи, дергай ручник, долго ржу. Вот я подумала, что это просто какая-то ситуация, когда ты сдаешь на права в ГАИ на практике.
2: А мне кажется...
3: И тебе инструктор говорит, думай речи, дергай ручник, долго ржу над тобой.
2: Кажется, с таким сообщением он точно не сдал. Так, Руслан пишет, добавь радио. О, зиба-зиба. Это мы понимаем. Александр ДФМ радует. То есть ДФМ это одно слово, как понимаешь? ДР. Вот.
3: Так, какие у нас еще версии были? Вот диско-рак.
2: Я не был в такой дискотеке, но мне нравится. Марина пишет, делай рога, что ли, или рога? Как правильно?
3: Не знаю. Делай рога.
2: Делай рога. Гриша, добрый рык.
3: Добрый рык. Это, знаешь, есть такие мелкие собачки, вот они рычат, а тебе не страшно. Это называется то...
2: Да, давай рычи. Как это прикольно, ты делаешь? Ты француженка? Привет.
3: Привет.
2: Привет.
3: Француженки.
2: Вау. Ну, кстати, мне очень понравилось сообщение от Александра. ДР, девчонки раздеваются.
3: В ваших мессенджерах?
2: Не, на улице же жарко же. Они же обикинились, понимаешь, на улице.
3: Обикинились
2: на улице,
3: хорошо.
2: Да.
3: Мне кажется, я поняла, какой у тебя будет фаворит.
2: Несомненно.
3: А у меня тоже есть Иван Крузенштерн, который оставлял очень много разных версий. Были из них некоторые, ну, средненькие, а некоторые очень даже... смешные. И просто за его активность, и в том числе поздравления Радио ДФМ с днем рождения, я считаю, нужно вручить фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: А он что прислал-то?
3: Ваня, дырявый рукав, Денер, радио, дрессировщик рыб, это все его.
2: Нет, дырявый рукав.
3: Диванный рыцарь.
2: Дырявый рукав, это ко мне вообще. В стиле гранж, знаешь, такое концептуальная мода. Ну что ж, но, несомненно, побеждает у нас в мессенджере Александр. Дере, девчонки раздеваются. Обикинились.
3: Поздравляем вас, парни, и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
2: Катя!

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав – это Влад? Ярослав – это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав – это Слава, а не Вичи?

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж – Волтхаус Резорт энд Спа. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшап и Саймона.
0: День рождения. Радио ДФМ.
2: Привет, друзья! Я Диджи Смэш и появился сейчас, чтобы поздравить DFM, свою любимую радиостанцию с днем рождения. DFM, сияй, играй, радуй и танцуй вместе с нами, потому что ты самый танцевальный продукт на рынке. Радиовещание DFM с днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!
3: С днем рождения Радио ДФМ поздравила и диджей Смэш. Спасибо огромное. Сколько много классных и добрых слов льется сегодня в эфире.
4: Зиба-зиба, мэн.
3: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И есть у нас в команде один смельчак, который обычно совмещает несовместимое. Зовут его диджей Саймон, а его рубрика «Мэшап» у Саймона. Что он здесь делает? Берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, и получается, как правило, новый хит.
4: Вообще-то мы не накладываем. Мы...
3: присобачиваем.
4: Вот, вот, это я понимаю. Сегодня в честь праздника я решил сделать мешап из трека, который практически каждый именинник и именинница хоть бы раз получали в мессенджеры на ДР. Да, ну что...
3: Я вангую, мне кажется, я поняла.
4: Ты поняла? Ну ладно, это, конечно, Ирина Аллегрова!
3: С днем рождения!
4: Но сегодня он зазвучит под Pitbull featuring Neo and Afrojack.
3: Мы должны это слышать.
4: Give me everything tonight. То есть дай мне все. Торт, пончики, борщ, сметана.
3: Деньги, счастье,
4: деньги,
3: радость.
4: Счастье, все, да. Let's go. Happy birthday, Radio DFM.
3: И
4: погнали.
3: Самых преданных друзей.
4: Yeah.
0: DJ Simon. С днем

0: настроение, я тебе скажу. Действительно, песня, которая звучит хотя бы раз в жизни каждого человека. В этот знаменательный день. Ну, и когда замиксовал, конечно, с Питбулем, это АЕ.
1: Зиба-зиба от всего сердца черного перца. Это тот случай, когда открытка из семейного чата дошла до танцпола в Майами.
0: Апгрейдила.
1: Апгрейдила. Ну что же, с днем рождения, Радио DFM! Let's go! Включи...
2: Тусовку!

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Как задействовать до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
11: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Даже в день рождения радио ДФМ. Урок английского никто не отменял.
2: Нет.
1: Учитель на месте, будьте добры. Присаживайтесь за парту.
2: Доедаю торт. Сейчас мы чаем.
1: Рубрика «ABC-дишка» и урок уличного английского. Какое выражение или, возможно, слово выучим сегодня, Сай?
2: Ну, как всегда, сначала надо делать домашку-то. И сегодня тоже не отменяется.
1: Ладно.
2: А так, если хочешь прокачать свой английский сленг, мой мессенджер DJ MC Simon тебе в помощь. Там сленги выкладываю. Итак, в начале уроков, как всегда, домашка. Кат, ты помнишь, кто такой Стэн?
1: Стэн. Это человек, который... Вот стэнить человека, значит, восхищаться им. Ты как бы фанатеешь от этого человека, но позитивный контекст он несет. А все пошло из трека Эминема Стэн.
2: Да. Стэн — это ярый такой преданный фанат.
1: Преданный фанат.
2: А слова сталкер и фан. Стэн. Его сталкер, который фанит и стэнит. Ну что ж, теперь новое слово. Danger. То есть day, D-A-Y-G-E-R.
1: Danger. Danger.
2: Да, danger.
1: День.
2: Правильно мыслишь?
1: Какой-то.
2: Так. А дальше jer. Это из двух слов. То есть...
1: Как jer переводится, я не знаю.
2: Слово образовалось из двух слов. То есть day и rager. Danger.
1: Рейнджер?
2: Не, не рейнджер, а дейджер, рейджер.
1: Рейджер.
2: Да, от слова rage, ярость, rage.
1: День ярости?
2: Ну, дословно, может быть, и да, но это молодежный и студенческий сленг, обозначающий масштабную дневную вечеринку.
1: А, дневную?
2: Да, то есть день, вот, а рейджер — это крупная бурная вечеринка, рейджер.
1: Я обожаю, идет же сейчас тренд на вот такие вечеринки дневные, или там завтрак с кофе.
2: Или до работы, да? То есть,
1: до работы, вот. Я такое просто обожаю.
2: Порвал линолеум, а потом поехал работать.
1: Вечеринка
2: да?
1: здорового человека.
2: Ну, так что это danger. Это day и rager.
1: Я стэнлю danger.
2: А ты стэнлишь danger?
1: Ну, я вдохновлю. Ну да. Я фанат таких вечеринок. Не, могу я сказать?
2: Не, стэнить именно лучше кого-то. То есть,
1: человека.
2: Да. А стэнить что-то неодушевленное, это...
1: Признак дурачины?
2: Не, в этом случае, если человек любит вечеринок, это нормально, но не повтори больше. Шучу. Да, danger — это... Еще раз напомним всех.
1: Дневная вечеринка.
2: Да. Как и еще разбудильники, кстати.
1: Утренняя.
2: У нас danger — капустник для взрослых.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: С днем рождения, DFM. Happy birthday, Radio DFM.
2: Рэп-прогноз.

0: Чи!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на «ДФМ» с телефона и скачайте.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы смывали торт в прямом эфире. Чаечком. Послушали историю про курьера, который никогда к тебе не приедет.
2: Да, такой тренд.
1: И апгрейдили трек из семейного чатика. Ирина Аллегрова, фит Питбуль.
2: Не про собаку речь идет, а про рэпера.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит сегодня вся страна, с днем рождения, Радио ДФМ.
2: О, да. Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец, Агбала, Омери, Окуланджа, Динар. Народ, зиба-зиба за прекрасные поздравления, точнее. Но не останавливайся, потому что директа продолжается. Если что, я доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon. И как сказал интернет-философ, с днем рождения, Радио ДФМ. Кайфуй, играй, упал, вставай, своих спасай. Пельмени, суп, картошка, чай. Слушаем поздравления теперь от искусственного интеллекта.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 10 часов. Radio DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Да, признаюсь честно, давно мы не слушали «Седьмой лепесток», но сегодня такой день, когда можно практически, мне кажется, все абсолютно. 1 июля, день рождения Радио ДФМ. Отвечаем вместе, заодно и вспоминаем самые лучшие треки, которые в разное время нам создавали правильное настроение. Поэтому с днем рождения нас, с днем рождения вас. Это наш общий праздник, поэтому давайте будем его отмечать вместе. Ну и давайте признавайтесь прямо сейчас, где вы в эти минуты, в эти самые секунды слушаете Радио ДФМ? Чем занимаетесь? Может быть, дома, на работе? Или во время пробежки? В отпуске где-нибудь на берегу моря? Такой вариант тоже принимается. Давайте записывайте. Если отдыхаете, будем завидовать вам все вместе. Все принимается в нашем Максе. Номер 965-115-5-115. Пишите прямо сейчас, записывайте короткие голосовые.
0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: день рождения. Радио ДФМ.
1: Здравствуйте, прекрасные люди. Это Зиверт. И я хочу сделать что? Ну, конечно же, поздравить с днем рождения прекрасная, любимая, задорная ДФМ. Ребята, отличной вам музыки, отличных настроений. И самое главное, пусть у вас будет хороший микроклимат в команде. Пусть у вас все будет классно. Ура!
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Совершенно верно. Ну а мы тем временем продолжаем отмечать день рождения Радио ДФМ. Общаемся. И, собственно, в этом часе вы отвечаете на простой вопрос: где вы сейчас слушаете Радио ДФМ и чем интересным занимаетесь? Номер для ваших сообщений +7 965 115 5 115. Все принимается в Максе. Давайте посмотрим, какие месседжи уже

0: Аслане отдыхаем на даче, еще 3 дня отдыха и на работу заканчивается отпуск. Это семья Смирновых. И вот еще одно послание. Привет, Тимур. Хотел написать, что я слушаю радио DFM и просто катаюсь по городу. Но потом я вспомнил, что я водитель троллейбуса, и это моя работа. Это был Дмитрий. Прекрасно, Дим. Хорошего рабочего дня тебе.
1: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения радио DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет?
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: рождения. Радио ДФМ. Спецэфир. Целый день.
1: Совершенно верно, да. День рождения отмечаем вместе. Всем еще раз огромный привет. День рождения Радио ДФМ. Ну и разумеется, в этот день не обойдется без игр. Впереди у нас игра под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания», где мы обычно загадываем профессию, но остальные слушатели пытаются угадать, кем вы работаете. Если вы хотите оказаться сегодня именно в центре внимания, да, загадать свою работу, свою профессию, ну тогда добро пожаловать. Номер 84959561012. Звоните прямо сейчас, как можно быстрее набирайте эти цифры. 84959561012. Скоро обязательно поиграем. Желаю вам удачи. Пусть именно вам сегодня повезет.
0: День рождения. Радио ДФМ. ДФМ. Спецэфир. Целый день. ДФМ. Реклама.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видео. Видимо, невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
15: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
16: И накопить на квартиру надо.
17: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
18: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
19: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Собственно, именно в этот момент мы и добрались до этой самой игрушки под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Ваша задача — угадать, кем работает участник этой самой игры, которым я буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер 965-115-51-15. В течение 5 секунд нужно это сделать. Еще раз давайте напомню номер 965-115-51-15. Рассматривайте сообщение, которое отправлено только в этот промежуток. Ну а в этот момент я приветствую нашего слушателя Дмитрия из Москвы. Дима, привет!
1: Да, привет.
0: У меня вопросы тут есть, которые я хочу очень сильно задать, чтобы слушателям другим, ну, как-то, вы знаешь, помочь угадать, с кем ты работаешь. Будешь отвечать, поэтому никуда тебе не деться.
1: Ну и...
0: Начинаем. Так, Дима, а ну-ка скажи, какой у тебя график работы? 5-2, как у большинства, или что-то определенное?
1: Нет, у меня, как у всех, 5-2.
0: А на своей работе тебе приходится много общаться с людьми?
1: Да, я много общаюсь, да.
0: А продаешь какие-нибудь товары?
1: Ну, иногда, но это не основная моя работа.
0: Хорошо, а с чем ты больше всего работаешь? С цифрами, расчетами или какой-то другой информацией?
1: Чаще всего это тексты.
0: Тексты? Понятно. А что получают люди, которые обращаются к тебе?
1: Ну, иногда удовольствие, я надеюсь, получают.
0: А ты занимаешься переводом там с английского на русский, с китайского на русский?
1: Очень редко это бывает, но очень редко.
0: А какой частью тела ты работаешь больше всего тогда? Скажи мне, вот ответь на такой вопрос.
1: Ну, наверное, языком и ртом.
0: Интересная у тебя работа, Дима. Да, вопросы закончились. Итак... Пора выяснить, кем работает у нас Дмитрий из Москвы. 965-115-51-15. Прямо сейчас в Максе принимаются ваши сообщения. Предположение. Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Варианты прилетели следующие. Адвокат. Логопед. Психолог. Аниматор. Менеджер по товарообороту. Вот нравится мне вариант «клоун». Может быть, тут попали?
1: Ну, отчасти, кстати говоря, пожалуй, попали.
0: Но не совсем.
1: Но не совсем.
0: Дим, это твоя победа.
2: Давай, до свидания.
0: Ты не представляешь...
1: Подожди. Я предлагаю все-таки отдать подарок тому, кто прислал свой вариант со словом «клоун». Потому что отчасти мы занимаемся именно этим. Я занимаюсь.
0: Дим, ну ты не представляешь, как мне было сложно держаться. Это мой коллега Дима Попов, если вы узнали, да!
1: Всем привет, ребята!
0: Ну слушай,
1: с днем рождения,
0: с днем рождения тебя поздравляю, да. С днем рождения абсолютно всех, кто слушает Радио ДФМ. Ну да, ты ведущий на радио. Работаешь ртом, языком, все совпало, людям даешь радость, но почему-то и слушатели никто тебя не смог определить. Это как-то, вот, понимаете, вот он умеет выключать вот этот радийный голос, и только вечерами, когда появляется в студии Юлия Пагова, он начинает вау-вау-вау, там номера произносит, все такое. А тут обычная человеческая интонация, как говорится.
1: Да.
0: Ну что ж, Дим, мы всем коллективом тебя ждем, чтобы ты сегодня тоже поработал своим артикуляционным аппаратом, так сказать, и подарил нам настроение. С праздником еще раз тебя, спасибо.
1: Я тоже, всем с праздником.
0: Тому слушателю, который все-таки поставил на клоуна, мы дарим подарок, да?
1: Конечно,
0: наш фирменный мерч. Так, а зовут этого человека Максим. Принимай поздравления.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов.

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. DFM, программа Party Time, любимый город Ростов-на-Дону, и сегодня у нашего большого брата, у DFM, вообще всей страны, день рождения, 1 июля, у нас 17 в Ростове, да, а 1 июля всей нашей большой, огромной стране. Ну, сразу поздравления, поздравляю тебя, любимый DFM-чик, с днем рождения! Та-ра-та-та-рай! Добрый вечер. Ну, давайте так, напомню о средствах связи. У нас есть единый номер для всех мессенджеров 8-918-5900-469. Запишите, пожалуйста, если у вас его нет, нашего обновленного номера. 8-918-5900-469. Есть у нас паблик ВКонтакте, наше сообщество официальное, DFM Ростов-на-Дону. Оно так и пишется, DFM Ростов, латиницей, да? И 320-104-6 это цифры нашего телефона студии, ну, номер студии. Так, дорогие друзья, сегодня есть много событий разных, и вот начну с главного. Сегодня день ветеранов боевых действий, друзья, всех причастных спальников. Сегодня день вхождения Бурятии в состав российского государства, тоже яркое событие. Друзья, сегодня еще яркий праздник в Китае, у наших китайских друзей. Сегодня день образования Коммунистической партии Китая. Вот теперь вы это знаете, если не знали. Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор и Сережа. Ребята, с именинами вас поздравляем. А что еще из таких событий ярких? Значит, могу сказать так. У наших родителей была энциклопедия. Да, это такой большой, ну, скажу так, большой справочник. Она была большая советская энциклопедия. Практически, может быть, в каждой второй семье энциклопедия была дома. Да, и можно было полистать и ответить на любые вопросы, которые вас интересовали. Почему я об этом? Потому что в этот день, много лет назад, вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. Вот так. Основана Российская государственная библиотека в этот день, друзья. Вот. Все вы знаете теперь. Ну и, конечно, хотелось бы вспомнить нашу заслуженную великую актрису. Это и фильм «Кубанские казаки», и «Возвращение Будулая» или «Будулай». О ком я? Вот о той самой яркой женщине. Клара Степановна Лучко родилась 1 июля в 1925 году. Заслуженная наша актриса Советского Союза. Вот прям... Очень много кинофильмов, очень много, и, конечно же, она неподражаема. Это вот все, что хотел сказать к этому часу, дорогие друзья. Доброе утро. Всем большущий привет огромный. Это DFM. Сегодня мы отмечаем нашу днюху. Ну как, у нас, видите, получается, у нас два дня рождения. Первый – это нашего старшего брата, DFM Москва-Россия, да? А второй день рождения – 17 июля. Это у нас будет уже днюха наша. Мы ее тоже отметим. И хорошо, что, знаете, она будет в пятницу. Я смотрю, 17 июля – это будет пятница. Замечательно. В общем, начинаем, стартуем, открываемся. Всем хорошего, позитивного, такого легкого настроя. По звуку я сразу подготовил боевики, бенгеры, наши хиты, мощные вещаги, которые на протяжении многих лет, 26 лет DFM Россия, всей нашей большой, огромной семье, да, и вот на протяжении 26 лет треки эти по-прежнему в актуале. В общем, сегодня звучит музыка, которая очень близка DFM, нашему вообще большому, огромному, дружному коллективу. Также я поздравляю Юлю Пагу, Димона Попова, всех наших поздравляю с днем рождения DFM. Ура! Вот так. Ля-ля. Доброе утро, любимый город! Тему эфира обозначу чуть позже, но давайте вот сейчас вот прям реально прокачаем эфир, потому что три трека, ну, два трека не очень длинных подряд, это наша база. Доброе утро, понеслась!

Ребята, всем еще раз большой привет огромный. Спасибо большое за поздравления. Они пошли уже. Спасибо за поздравления вас с днем рождения. Спасибо большое, Станислав. Слушайте, ребят, ну, знаете, если вот читать поздравления, ну, как бы не совсем было по-нашему, по DFM-ски. Я сегодня предлагаю под днюху DFM первую. Вторая у нас, я напомню, 17 июля. Это уже DFM Ростов-на-Дону. Вот. Значит, смотрите, ну, в общем, вот что. Сегодня у нас днюха, и, если честно, это не просто радиостанция сейчас, да, вот можно там это смело говорить, и я это говорю с коллегами на Российской Академии Радио, когда мы встречаемся на конференции, индустриальные наши слеты, мы обсуждаем проблемы радиовещания, но это не важно, да. То есть это не просто уже радиостанция, это определенный вайб, да. То есть DFM это уже определенный некий стиль жизни, определенный такой вот наш друг, который, ну, постоянно на позитиве и на раскаче, и на нормальной музыке, как говорят в Ростове. Так вот, я сегодня что предлагаю, друзья? Знаете как? Вот можно сделать такую тему, да? Допустим, моя жизнь под DFM, где и когда встретились, да? Ну, вот когда вот впервые это у вас было. Или DFM моя жизнь, и какой момент вы прожили вместе с нами. Я вот предлагаю это вспомнить, и каждый расскажет, когда DFM впервые появился в твоей жизни, и в какой момент вы прожили вместе с нами. То есть вот эту тему мы сегодня будем обсуждать. Ну, примерно вот такое, знаете, там, типа, ну, я там впервые DFM услышал еще в универе, когда это был Динамит FM, мы ехали на пары и обратно возвращались, слушали эфиры, а потом ехали на вашу дискотеку, и все время это был Динамит DFM, короче, вот. Примерно такие сообщения сегодня для нашего радиошоу, ну и, конечно же, этим самым мы и поздравим наших коллег, наших старших братьев с этой днюхой. Я уже поздравил лично, и Погоша уже написал всем, и Дима Попов уже всем написал, все нормально, да. И руководитель нашему, да, программному директору Михаилу тоже написал, короче. С днем рождения еще с 87-летием Росвертова любимый, вот, оказывается, Максим написал. Я не знал, вот видите, у Росвертова сегодня тоже день рождения. Так, я напомню такое ощущение, что я с вами родился, написал Григорий. Хорошо, слушай, пошло, молодцы, ребят, спасибо большое за отклик. DFM для меня это первая машина магнитола, работала только на вашей волне, и, честно говоря, мне повезло, потому что это было ярко. Ай, хорошо, Стас. Тоже классно, вот сразу сообщение. Под DFM я познакомился со своей будущей женой. Мы оба знали слова одной и той же песни, а вечерами, когда у вас играли диджеи, мы стояли... Я сказал бы как... В общем, мы стояли на горе любви. Ну, это знаете, да? Знаете где, да? Профсоюзная внизу. И слушали ваши эфиры. Кайф. Я слушала всегда Бубайлу. О, вспомнили, молодцы какие-то. И слушала ночные эфиры диджакеев. Ну, классно, Катя, ты это вспомнил. Владимир тоже с днем рождения. С вами с 2002 года Лай-Лай Бубайла. Потом у нас была Лай-Лай Бубайла. Это программа по заявкам называлась у нас. Лай-Лай. Ну, не Лай-Лай, она называлась просто Бубайла. Потом называлась программа Дилайла. Вот, потом было много названий, помимо Party Time. И Everybody Dance Now, и All Inclusive. Ну, в общем, много. Все, счастливый час. Короче, много было у нас названий наших программ. Спасибо большое за воспоминания. Помню, как в 2003 году слушал DFM по дороге на море, и до сих пор некоторые песни возвращают меня в лето. Слушай, красавчик, я знаю, что у нас были слушатели, которые вот с той самой лютой цукровой балки присылали сообщения в наш эфир. Представьте, вот так. Хорошо. В общем, тема, ребят, давайте так. Ну, это поностальгируем позитивно, энергично. Когда DFM впервые появился в твоей жизни, какие моменты вы прожили вместе с нами? Набросайте, расскажите. Ну, мы узнаем, и вам будет приятно. Поехали! Поехали!

Ребята, я говорил, что сегодня будут звучать бенгеры нашей станции. И когда впервые появился коллектив «Серебро», конечно же, это были топовые строчки в нашем Ди-чарте. И, конечно же, и ваша любовь, и ваши заявки. Ну, как заявки? У нас там, вы знаете, да, музыку заказать можно в ресторане и в караоке-клубе. Да, в Ростове-на-Дону, но и не только. Вот. Но в любом случае, ваша любовь к «Серебру» — это такой плюс-вайб вместе с DFM России Ростов-на-Дону. Это тоже девчонки, которые у нас всегда были в эфире. Так, поехали, почитаем дальше. Ребят, спасибо большое за добрые слова. Вот сегодня мы имеем право на это. Да. Мое знакомство с DFM примерно состоялось в 2006 году. Купил себе радиоприемник на базаре, который был похож на MP3 плеер. Ложился перед сном и слушал проводных наушниках. Как раз DFM, по-моему, даже динамит еще назывался. Да, он пересходной был период как раз. Позже, с 2014 года, плотно слушаю в машине DFM 1621. Ну, сейчас пока 21 на паузе, но может быть. Вот. И подсадил на него всех друзей и жену. Дмитрий, Дима, спасибо большое за добрые слова. С днем рождения, DFM! Я с вами с 2009 года. Меня с вами познакомил Александр Ковалев. Он только начал мебелью заниматься, и я устроился к нему на работу. Мы слушали, когда работали в цеху. Прикольное воспоминание, Александр. Привет, слушаю DFM. Когда вы еще назывались «Динамит», спасибо за добрые треки и настроение. Слушаю каждый день с понедельника по пятницу. Серый красавчик, да. «Динамит» — это наше детство, знаешь. Отрочество, да. Так, помню, как в 2005 году я пришла впервые на вашу вечеринку и теперь слушаю много лет. Ну, слушай, прикольно, Инна, спасибо. Я работаю водителем DFM уже много лет. Мой главный пассажир иногда кажется, без вас машина просто не заведется, Стас. Стас, спасибо за добрые слова. Под DFM мы всей компанией ездили на первую студенческую тусовку. Сейчас нам уже далеко не 20, а песни, которые сейчас ты, Димон, особенно включаешь в ремиксах, просто разрывают душу. Ой-ой-ой. Спасибо за добрые слова, ребят. Здесь у нас не самолюбование, ребят. Тема у нас, знаете, какая? Ну, просто сейчас кто-то включился. Чуть ли она рассказывает? Знаешь, есть такие люди сейчас, набыченные. Вот. Ребят, сегодня мы вот о чем говорим. Так как у нас день рождения, у нас два их. 1 июля это день рождения всей страны, а 17 июля DFM Ростов-на-Дону отмечает день рождения. Вот, и у нас тема такая. Когда DFM впервые появился в вашей жизни? И какой момент вы прожили вместе с нами? То есть тут это было бы очень, очень здорово, если бы вы поделились своими историями. Под DFM я ехал, забирал жену из роддома, до сих пор помню этот день и эту музыку. И сейчас с дочей, которой 19 лет, мы слушаем DFM. Нормальненько. Так, для меня DFM это запах лета, открытие окна в машине, полный звук. Сразу настроение становится другим. Я помню времена, когда записывал понравившиеся эфиры на кассету и потом это крутил в своей старой магнитоле в тачке. Прикольно. Димон, привет! Помню «Динамит FM», когда ты впервые крутнул трек «Беда Проджект» «Гармония». Ну, она называется «Гармошка» в Ростове, «Гармония» называлась во всей стране, мы ее все равно по-своему называли. Да, это был разрыв. Слушайте, ребят, да, у нас было несколько, знаете, у нас за нашу историю музыкальную было очень много треков, которые мы показывали впервые, и эти треки становились реально народными хитами, есть такое выражение, да, вот. Значит, «Беда Проджект» «Гармошка». Ну, я не говорю там «Аллигатор» и так далее, но вот яркий, да? «Беда Проджект» «Гармошка», «Гармония». Это то, что не просто лилось из каждого утюга. Ребята, это было вообще везде на репите. А потом появился у нас еще один разрыв. Это уже то была эпоха «Динамит FM». В эпоху DFM в 2010 году в Ростове-на-Дону впервые всех в стране появился трек «Американо». Помните, да? «Папа Американо». Мы первые это крутнули. Первые. Там, значит, с пеной изо рта коллеги по цеху других, ведущих других радиостанций доказывали, что такого не было, а это было реально. Вот, ну и еще несколько там каких-то разрывов, конечно же, тоже было. Спасибо большое за добрые слова, ребят, продолжаю, давайте еще почитаю. С DFM я пережил первое расставание, было грустно, но музыка почему-то всегда помогала. Помню, как услышала DFM в салоне красоты и спросила у мастера, а кто там такой кричит на радио? Сказали, это Белых, это DFM. С тех пор вместе с вами. Ай... Это же эти девочки из бьюти-индустрии, мои хорошие, мои леопардовые, мои губобровки. А еще же, помните, да, у нас было такое выражение,
Ну, наверное, все-таки сейчас многие вспомнят, да? Бабули, вот, зазошки, зазошки и бабули, помните, да? Бабули! Вот, и вперед. Ребята, ну, коли я вспомнил трек «Американо», который разрывал наш эфир, конечно же, сейчас бы было неправильно его не включить. Погнали! Погнали!

0: сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
2: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
5: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Пам-парам-пам. А еще помните, у меня просто сейчас трека нет, я вечером устрою танцы ярких наших хитов, так что если у вас будет возможность сегодня послушать вечером DFM, ребят, вот вы вспомните все. И помните, был «Не было ни единого разрыва». Пам-пам-пам.

Пам-парам это было, да? А, ну, конечно же, диджей Фисун, его легендарные шедевры ремиксы. В общем, сегодня вечером, ребята, будет разнос. Ну, не было ни единого разрыва, ну, много всего, да. Это мы вот сегодня отмечаем реально день рождения наш, да, DFM. Пока Россия, а DFM Ростов 17 июля мы будем тоже отмечать в эфире. Привет! Слушаю очень с давних времен. Начинал дозваниваться на городской номер. Передавал привет и выигрывал разные призы, что именно уже не помню, но полотенце точно есть. Помню, когда был акцент желтый, да, с наклейками, бензин разыгрывали, да, было такое. Потом была у нас акция такая, детокси, то есть найди наш желтый тогда акцент с наклейками. Ну, он был в хлам тонирован, конечно, по кругу там, в общем, там вообще ничего не было. Биксинон, все как надо, на резине, на дисках все было ровно. Вот, это было все, да, был наш желтенький, наш лимончик мы такого называли, а у меня еще девочки называли машина любви. Почему, не знаю. Был оформлен на меня, ребята. Был оформлен на меня, да. Так, ладно. Значит, был как-то так и так далее. Помню, когда были что-то... Была... Нет, не Дебайла, Бубайла, дружище, да. Динамит, ведущая была Тань Чайка, да, она сейчас в Москве. Такси на Дубровку заказывали. В общем, много всего вспомнил. Паша, молодец. Спасибо за добрые слова. Так, доброе утро, DFM. Первый раз услышала ваш эфир еще в 2012 году. Стала слушать каждый день, 4 года прожила в Ростове, вернулась к себе на родину, в Кабардино-Балкарию, город прохладный, и до сих пор слушаю эфиры каждое утро, так теперь не проходит вечер, еще и без Юли Погол лучше. Лена, вообще молодец, Лена. Ты с нами онлайн, Ленок, мы... Это очень здорово, очень приятно. Лена, хорошо, что ты с нами, смотри-ка. И прохладное, такое место классное, да. Так, начал слушать DFM в 21 году. Прошел с вами все. Спасибо за классные треки. Спасибо, Владислав. Так, с днем рождения, DFM. А как же бухгалтерия, бабуля? Да бабуля уже было. Бабуля уже ж было, я говорил. Бухгалтерия однозначно. Я когда начинал слушать, мне больше зашло, что можно написать на радио. Но я помню заказ песен. Ты говорил, в ресторане можно заказывать песен. Да, но это у нас такая базовая тема, да. Да. А вообще, знаешь, когда где-то меня, ну, кто-то спрашивал в компании, когда еще так не знали, вот, ты что, где ты, откуда, что ты, где ты работаешь? Я сравниваю! Так, с 2007 года чисто, это чисто Ростов, главный, даже в других городах и странах только DFM Ростов. Слушай, спасибо большое, Стас, это очень здорово. Ребят, сегодня мы вспоминаем тему, ну, тема у нас такая, да, вспоминаем мы с вами не просто там поздравительный эфир, там, DFM, да, а вот когда DFM впервые появился в твоей жизни и какой момент вы прожили вместе с нами, можете поделиться. Может быть, там свадьба была под DFM. У нас была свадьба под DFM, это я реально знаю. То есть диджей включил наш вечерний эфир, и мы в эфире вечернем в 21:00 играли дискотеку, то есть эфирную, и эта эфирная дискотека звучала на свадьбе, и вот они час, пока у нас был эфир, они оттанцевали под наши треки. Это реально есть, это было. Для меня DFM — это летние поездки на Дон, музыка, друзья, ощущение, что все впереди самое интересное. Сейчас работаю, руководитель, у меня много подчиненных, они тоже включают DFM Ростов. Помню дневные и утренние эфиры белых, которые услышала случайно, опоздала на работу, потом дослушала историю и теперь слушаю. Замечательно. Привет, DFM, мы красили квартиру перед свадьбой, до сих пор шутим, что ремонт получился танцевальным. Классно. Привет, я впервые услышала станцию в 2002 году. Конечно, сначала услышала Ростов, потом услышала Москву. Это Игорь Кокс, это Цепа и Наташа Малец. Слушай, молодец, вспоминаешь наших. Да, это звезды Цепа. Я помню, ты привозил Игоря Кокса в студию, а потом вы отправлялись на Art of Joy, Инна. Ух ты, молодец, Инна, да. Было событие, которое мы поддерживали, Art of Joyce, это выставка диджеев, это такое яркое событие, и мы, конечно же, привозили наших звезд и большую танцевальную мышь БТМа, к сожалению, он не дошел до этих дней, ну, светлая память ему, привозил Наташу Малец и Игоря Кокса, и большую танцевальную мышь привозили в Ростов-на-Дону и на Art of Joyce. Так, у нас в офисе DFM играет каждый день, и иногда, когда начинается джингл твой, все говорят, проблем никаких, Димон Белый. Спасибо большое. Спасибо. Ладно.
Еще пейджеры были, по-моему, отправляли сообщения. Да, у нас был пейджер, абонент Динамит, он у нас так назывался. Я не помню, какая была пейджинговая компания. Вот это точно не помню. А абонент Динамит, да. С днем рождения, DFM. Слушаю, сколько себя помню. Отдельное спасибо за рекламные ролики. Ну, это, Саша, это уже, видишь, реклама. Если сейчас я повторю, это уже будет реклама, Санек. Так что тут ситуация такая, знаешь, как реклама. Пусть останется реклама. Ребята, сейчас еще один разнос. Знаете, это те самые 10-е годы. Начало 10-х — это трек, который разрывал и по-прежнему ломает танцполы. Поехали! Поехали!

Ребят, ну, конечно, воспоминаний очень много. Ростовские воспоминания у нас, они особенные, очень особенные, потому что у нас было очень много фестивалей именно ростовских наших, диафемовских, динамитовских. Мы первые, кто начали крутить песни Василия Михайловича, все это прекрасно знают, причем даже, знаете, знает вся страна, что много лет подряд, я подчеркиваю это, в завершении каждого эфира уже наша бытность DFM, да, эфиры заканчивались песнями Михалыча. Вот. Поэтому здесь было очень всегда ярко и, конечно же, мощно. Тут без всякой, знаете, скромности можно сказать, что мы, конечно, качнули, ребят. Качнули. Это правильно, да. И еще очень часто мы гастролировали. Вся семья DFM. Мы менялись городами. Мы приезжали в Ставрополь, Краснодар, Пермь. Ну, в общем, мы катались по сетке DFM, и мы также привозили DFM-овцев из других регионов на наши вечеринки. И из Уфы привозили, из Красноярска, и краснодарцы у нас были, и ставропольцы у нас были. В общем, были такие движухи DFM. Мы коллаборировались, объединялись, знаете, там север, юг, восток, запад, и приезжали в какую-то в какой-то регион, в какой-то клуб, в какой-то город, да, и там качали. Это у нас было и очень часто. Спасибо большое за добрые воспоминания. Прям какие-то вещи такие пишете, очень личные. Конечно, вспомнить это все очень приятно, но не эфирно, потому что не скромно, да. По DFM мы всей семьей ехали в отпуск. Потом дети еще месяц просили включить эти песни. Мы эти песни покупали на пиратских дисках. О, ребята, это отдельная база была. Вы знаете, у нас тоже была такая история, когда на DFM выходил какой-то трек, ну, прям культовый, яркий. Вот, ну, мы начинали

0: Реально качали. И качаем. Чу качать. Так, вот тоже пишет Виталий. Начал слушать давно, даже не помню когда, но точно помню, что помимо музыки причиной был еще твоя манера разговора. Да. Спасибо большое. Спасибо, да. Спасибо! А у нас такой ролик был, знаете, там, ну, какой-то Таню Чайку, когда объявляли, нашу ведущую, она давно уехала, там, занимается сейчас серьезными делами, такая уже серьезная, она уже и забыла, что работала на радио, вот. И у нее было, значит, там, что-то там, вот, спасибо, ну, какой-то ролик рекламный такой, вот, спасибо, и такой женский голос, спасибо, скажешь, Тане Чайке! А так. Кто принимал эти ролики, не знаю. Но тогда мы были еще дети. А для меня DFM – это дорога в Ростов и обратно. Под эфир DFM водить машину научился и по-прежнему слушаю. Даже мой отец, который всегда слушал Шансон, Шансон говорит, включи этого громкого крикуна. О, ну хорошо. Я однажды выиграл подарок в эфире и до сих пор рассказываю эту историю, когда мы с друзьями где-то отмечаем вечеринку. Кто-то верит, кто-то нет, а кто-то говорит, да заканчивай рассказывать одно и то же. Помню, как мы двором слушали DFM на колонке. Во время летнего пикника получилась маленькая дискотека. И, кстати, соседи даже не возникали. Для меня DFM – это запах нового автомобиля. Я получил права, сел в новую тачку и включил DFM. Ну, замечательно. Привет, DFM. Я продал свою первую машину в таком-то автосалоне под DFM. Теперь с вами вместе. Начал в 2007 году. О, так. Так, да. Под DFM мы однажды встречали рассвет на берегу Дона. У нас был отдельный выпускной. Вы приезжали к нам вести выпускной. И потом у нас была вечеринка в стиле DFM. Ну, тогда не DFM, это динамит, наверное, был, когда мы приезжали на выпускной к вам. Для меня DFM – это, конечно же, Игорь Кокс, это Наташа Малец, это Цепа и, конечно же, все те яркие нулевые, которые мы провели вместе. Конечно, ростовский эфир – это отдельная история, но DFM – это целая большая команда, да, ребята? И, конечно же, наши артисты, которых мы тоже очень любим, много лет вот общаемся и с Женей Грувом, и с диджеем Смэшем, и... с нашей всей линейкой наших культовых диджеев. Они приезжали к нам в город на гастроли. И диджей Фонарь Фонарев у нас был очень крутой. Не один эфир, даже есть фотоподтверждение, когда Фонарь прилетал в Ростов-на-Дону, говорит, сразу едем на DFM. Там мы, в общем, кайфовый день сегодня. У нас днюха. Ну, не у нас, а у всей страны, ребята. Потому что наша днюха 17 июля, там мы кое-что яркое вспомним. Все, погнали. Ну и Михалыч здесь!
1: Когда меня не станет, голосами.

Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.

Ребят, ну и, конечно же, невозможно не вспомнить очень ярких наших исполнителей, конечно же, и Оксану. Но сегодня вечером мы будем вспоминать, уже Михалыча вспомнили, да? Ну и, конечно, будем вспоминать, всех остальных, да, артистов, да. Сейчас вот я попытаюсь, наверное, еще, да, вот я нашел, да, сообщение, потому что, сообщений много сегодня таких очень личных, хотелось бы такие публичные. Привет, ДФМ, поздравляю с 26-летием ярких эфиров, быть всегда первыми. Помню в эфире такой позывной «Динамиту год». Да, абсолютно верно, Андрюш, молодец, помнишь, это хорошо, что ты это помнишь. Друзья, вы знаете, у нас есть... наши ростовские истории, да, а есть такие общероссийские истории, такие настоящие подниматели настроения. И вот прямо сейчас, друзья, подряд два трека, которые очень и очень плотно связаны с Динамит FM, с DFM, с нашей 26-летней историей. В Ростове мы чуть помладше на 2 года, в следующем году у нас будет юбилейный год, 25 лет исполнится DFM Ростов-на-Дону, это в следующем году, в 27-м, понятно. В общем, и у нас были какие-то такие очень базовые артисты, которые по сей день очень актуальны. Я вот просто призываю вас сделать громче, потому что сейчас перезагрузка к обеду очень интересная. Готовы? Поехали!

0: Опа! Ребят, ну, вы знаете, я сейчас там, ну, знаете как, пробрасываю этот трек для чего? Ну, почему, да? Потому что, во-первых, Света — это такая наша базовая история, да? И «Любит ветер твои». А, я люблю в караоке этот трек исполнять. Ребят, знаете, почему Света еще? Ну, во-первых, Света — это такая составляющая эфиров Динамит FM, да? А Света вообще в становлении нашей станции в Ростове-на-Дону тоже, знаете, приложила свою творческую ручку. Как это было, я вам расскажу. Значит, смотрите, официальную презентацию мы открыли 17 июля в 2002 году, да, в Ростове. А официальную презентацию радиостанции мы делали в начале сентября. Вот, к сожалению, я число не помню, но можно посмотреть там в истории и найти. И презентацию Динамит FM в Ростове-на-Дону в 2002 году во Дворце спорта мы делали совместно с Светой, с ее концертом. То есть концерт Светы открыл не только позитивные эмоции, но и открыл официально радиостанцию Динамит FM Ростов-на-Дону. Вот тут Светка у нас... База! Вот. Друзья, вот на этом, конечно же, хотелось бы поставить и точку, ну, как бы завершить, но еще есть интересные поздравления, значит, тоже очень интересно. Для меня DFM — это воспоминание о нулевых и десятых. Сразу хочется куда-нибудь ехать и подпевать. Помню, была группа «Девочки», помню, Оксана, группа «Краски». Ну, конечно же, да. И еще, ребят, был же ну, топовый, бомбический коллектив. Он сейчас и есть, но уже где-то, знаете, там в каких-то таких... наверное, ну, это ретро не то скажешь, да, ну, какая-то винтажная история, такой олдскул реальный, да, это Club Heads, помните, да? Ага, hip-hop, don't stop! И погнали. А на днюху DFM Ростов-на-Дону 17 июля в пятницу я готовлю большую танцевальную программу, она будет и утренняя, и вечерняя, она будет составлена из ваших любимых треков, то есть вот есть у нас какая-то определенная база, которую мы крутнем. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы уходим с вами на обед, обедаем и возвращаемся в 16.00, а в 16.00 мы будем также по-ДФМовски в честь нашего дня рождения закрывать эфир и закрывать, точнее, рабочий день. Будет очень мощно. Готовы? Ну, в общем, вечером, ребят, сейчас давайте перекусим.
1: Радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: 2-6, а вместе 26. Именно столько нам сегодня исполняется. Но знаете, когда свечки ставят на праздничный торт, главное не перепутать цифры местами, да. Чтоб не получилось так комично немножко. Всем еще раз привет, меня зовут Тимур Белов. Вы слушаете Радио ДФМ, сегодня у нас день рождения. Ну, если у вас сегодня тоже нашелся какой-то повод кого-то поздравить, а может быть лично себя, тогда пишите. Ну, я не знаю, там день рождения, годовщина свадьбы, или может другой повод, покупка, переезд. Ну, что бы у вас там приятного сегодня не происходило, не случилось, рассказывайте. Сообщения принимаются в Максе, как всегда. 965-115-5-115. Пишите прямо сейчас. Заодно можете записать короткое, такое веселое голосовое сообщение, чтобы мы прочувствовали все эти эмоции.
0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, это Мэри Краймбрери, и я поздравляю DFM с днем рождения. Спасибо за драйв, хиты и атмосферу. Пусть волна остается на пике. С праздником! Рада звучать вместе с вами.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Ну а мы тем временем продолжаем общаться, и если вы сегодня тоже что-то отмечаете, тогда не поленитесь, сообщите, пожалуйста, об этом. Макс работает всегда, 965-115-5-115, именно на этот номер можете отправить свое сообщение, короткое голосовое в том числе. Вот, пожалуйста, Елизавета передает привет, большой привет всем, кто слушает Радио ДФМ и проводит это лето вместе с нами. Южная пригородная пассажирская компания города Симферополя и Елизавета в частности. Сербу тут нам отправил голосовое сообщение, у него тоже какой-то праздничный повод, насколько мне известно. Сербу, пожалуйста, давай рассказывай, что у тебя.
2: Поздравляем любимую супругу с днем рождения. Светочка, с днем рождения, будь счастлива.
1: Прекрасно. Папа Николай, с днем рождения. Мы тебе желаем всего самого наилучшего. Исполнение самых заветных желаний, здоровья и счастья. От Богдана, Лукерии и мамы Анны. О, как повезло, да? День рождения отмечает в один день с нами. Привет, ДФМ, у вас ДР, а у меня праздник. Жена подарила мне дочку Ирочку. На седьмом небе отчасти находит сейчас Тимофей. Сидела последние 3 недели на диете, признается нам Юля. Куриная грудка и гречка, но сегодня повезло мне гораздо больше. Решила позволить себе десерт в честь вашего дня рождения. Правильно, Юль. Ради такого праздника и углеводы сегодня в жир точно не превратятся. Гарантирую.
0: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай.
5: Ну,

0: У авто хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: день рождения. Радио ДФМ. Спецэфир. Целый день.
1: Ну вот скажите, как сегодня, в этот праздничный день, да, не поиграть. Игра по названием «Квиз» у нас по расписанию. Я желающий принять участие, ответить на мои вопросы и при этом показать, хочется верить, хороший результат. Ну, я уверен, что таких желающих огромное количество, поэтому что нужно делать? Нужно прямо сейчас дозвониться 8495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Если будете первым, то буквально через несколько минут с вами поиграем в квиз, и без подарка я вас сегодня точно не отпущу. Еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте. Желаю вам удачи.
0: День рождения. Радио ДФМ. ДФМ. Спецэфир. Целый день. ДФМ. Реклама.
2: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну?
10: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
14: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
15: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
16: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
17: Здесь что-то есть.
16: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Русская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
19: Up the next.
9: А дальше тусовка.
3: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Праздничный день, когда у тебя день рождения, хочется бездельничать и вообще полезно ничем не заниматься, но мы тут без квиза все-таки не можем обойтись. Да, правильно. И Дмитрий, администратор безопасности из Барнаула, сегодня в нем будет принимать активное участие. Дима, привет, желаю тебе доброго дня, здравствуй.
1: Привет, привет, всем привет, DFM, привет, Барнаулу, привет, Москве, России,
0: Ну, кому еще? По интонации, ты кого-то еще хотел произнести, но забыл.
1: Да, всем уже передал куда-то.
0: Понятно, Дима, видимо, вспомнил того человека, потом подумал, нет, все-таки этого человека я сейчас передавать привет не буду, не заслужил. Хорошо. Дим, квиз. Тут все на самом деле очень просто. На протяжении одной минуты я буду тебе задавать вопросы, ты на них будешь отвечать, а в пятницу мы подведем итоги, собственно, и выберем самого лучшего за эти последние несколько дней. Денис вчера показал очень хороший результат, 6 правильных ответов. Денис из Белгорода. Нужно либо 6, либо чуть больше, ну, чтобы оказаться впереди, Дим. Тут арифметика, как говорится, простая. Давай будем стараться. Я тебе желаю удачи. Твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. 1 июля, день рождения Радио ДФМ. В каком году мы начали вещание, если сегодня нам исполняется 26 лет?
1: В 90-м?
0: В 2000-м, на самом деле. Кто является постоянным ведущим ДФМ ТОП-30 нашего главного хит-парада? Как зовут этого человека?
1: Так, его зовут... Блин, я забыл.
0: Женя Кротов.
1: Женя Кротов.
0: Еще один вопрос. Как называется шоу, которое ведут Саймон и Катя каждое буднее утро с 7 до 10 по Москве? Под идеальники? Разбудильники, молодец. Какой ранней пташки отмечается? Сегодня день ранней пташки, да, отмечается. Вот послушай теперь звуки морской пташки, чайки, и попробуй повторить эти звуки. Засчитаю тебе 1 балл. Внимание сюда. Неплохая такая чайка из тебя получилась. Да, засчитано. 47 лет назад компания Sony представила свой портативный аудиоплеер. Как он назывался? Runway или Walkman?
1: Walkman.
0: Walkman, да, правильно. День рождения у Памелы Андерсон. В каком сериале 90-х она сыграла спасательницу Си Джей Паркер? Да, это был последний вопрос, на который ты ответил правильно. Засчитано. Фу, ну теперь можно выдохнуть и успокоиться. Квиз пройден. И пройден, по-моему, весьма неплохо. Женя Кротов. Я уверен, ты знаешь этого человека. Вертелся, видимо, он у тебя там на язычке, да? Его имя, да, и фамилия. Но в нужный момент все-таки память тебя подвела. Так, давай почитаем количество правильных ответов. Женя Кротов мимо, в 2000 мимо. Разбудильник — это был правильный вариант ответа. Первый. Чайка у тебя потрясающе просто получилась. Walkman тоже засчитан, и спасателем Льбу тоже в твою копилочку. 4. 4 правильных ответа. Хотелось бы, конечно, 6, но не получилось. Дмитрий. Денис по-прежнему у нас находится впереди. Я представляю сейчас, как Денис слушал и следил за этим процессом, когда ты отвечал на вопросы, и такой довольный. Ну ладно.
1: Ну да, желаем успеха.
0: Да, желаем успеха. Я так понимаю, в пятницу мы обязательно с ним еще встретимся на территории квиза. Ну а я тебе желаю хорошего завершения, а может даже уже и завершения у тебя рабочего дня, или пока продолжается?
1: Да все, продолжается.
0: Еще продолжается. Но в таком случае продолжение тебе хорошего, легкого. Еще раз и нас с днем рождения, еще раз и тебя с днем рождения, потому что это наш общий праздник. Ну, разумеется, без подарка я тебя не отпускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец. Дим, а теперь как можно громче слово «квиз» на всю страну. Раз, два, три.
1: Квиз!
2: День рождения. Радио ДФМ.
3: Всем привет, это Беарвульф. Радио ДФМ. Поздравляю всю вашу команду и, конечно же, всех слушателей с днем рождения. Желаю вам оставаться такими же энергичными, крутыми и музыкально неутомимыми. Вперед к новым вершинам под лучшую музыку. ДФМ. Включи тусовку.
2: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: настроение такое, знаете, влюбиться. Настроение становится таким летним, не то что весенним, летним прям. Алок, Зиба и Portugal The Man. Здесь на Radio FM, Dive Into The Ocean. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Тоже придет, будет поздравлять и подарки раздавать. Ну и играть, разумеется, без этого сегодня никуда.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 31 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

треки за 26 лет. Празднуем день рождения Радио ДФМ.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, друзья! Я Диджи Смэш и появился сейчас, чтобы поздравить DFM, свою любимую радиостанцию с днем рождения. DFM, сияй, играй, радуй и танцуй вместе с нами, потому что ты самый танцевальный продукт на рынке. Радиовещание DFM с днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!

0: день рождения. Радио ТФМ.
1: ТФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Да-да-да, сегодня у нас большой праздник. Мы отмечаем 26 лет нашей преданности и вашего внимания. 26 лет.
3: Обалдеть, а?
2: Со своей стороны могу сказать, что я, Артем Скоробогатый, бегу на работу как на праздник. Говорю об этом без всякого на то преувеличения. У нас шикарный коллектив, прекрасная атмосфера на радио, которую вы, надеюсь, так же чувствуете, как и мы. За эти 5 лет, что я нахожусь в эфире DFM-ушки, я был дважды номинирован на Радиоманию и всегда искренне, честно, с душой и особым вниманием взаимодействовал и продолжаю взаимодействовать с вами, наши дорогие радиослушатели. Мы поздравляем сегодня всех нас, все поколения, которые выбирали радио DFM, и говорим каждому спасибо.
4: Это правда.
2: Спасибо, Владимир Владимирович. Сегодня, как вы уже сумели догадаться, у нас особый эфир, где мы слушаем лучшие треки за 26 лет. Флэшбэков будет хоть отбавляй. И, конечно же, принимаем поздравления в Максе. Я лично за 3 часа своего эфира возьму одно самое классное, на мой взгляд, и торжественно озвучу, как на линейке. Пусть это будет эксклюзивчиком, зато вы постараетесь.
5: Падла! Падла! Подловил!
0: Реклама.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
10: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
10: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
10: DFM.

Сегодня нам 26 лет, и какой же эфир без подарочков? Фейк или не фейк? Вот в чем вопрос, ответить на который предстоит именно вам. Звоните. +7 495 956 101 2. Фирменный приз уже заждался вас.

0: праздничный эфир в честь дня рождения Радио ТФМ.
1: 26 лет вместе, много это или мало, решать исключительно только вам. А с нами на связи прямо сейчас Елена. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, приветствую вас.
1: Так, скажите, пожалуйста, вы мне говорили за эфиром, но я почему-то запамятовал. Вот сегодня день такой. А вы из Оренбурга, по-моему, да, нам звоните?
2: Все верно, да.
1: Ай, шикарно.
2: Честной город, Оренбург.
1: Класс, как у вас там с погодкой, все тоже хорошо?
2: Вот вы знаете, сегодня прям настоящее лето, могу сказать. До этого было печально.
1: Прекрасно.
2: Потому что сегодня день рождения.
1: Да, да. Мы рады вам в эфире. Давайте мы сначала с вами поупражняемся в игрушки, в стандартные, которые обычно у нас стартуют в мое время эфира. Fake News она называется. Собственно, у меня для вас уже готовы три основных заголовочка. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, обязательно получаете наш фирменный приз от Радио DFM. Еще и потому, что сегодня у нас день рождения. Соберитесь с мыслями, Елена. Да, Минздрав повысил рекомендованную суточную норму шагов до 30 тысяч. По-вашему, правдивый заголовок или нет?
2: Нет.
1: В российских магазинах в продаже появился игристый чай. Задорный. Такой.
2: Нет.
1: Ну и в Бурятии чиновники по очереди ходили в туалет за 3,5 миллиона рублей и спорили.
2: Думаю, да.
1: И вы на редкость оказались правы, и вообще с победой, я вам должен сказать, Елена! Елена, прекрасно, я из Оренбурга. А, давайте подведем итоги, потому что не везде и не во всем вы оказались правы. Нет, неправда, Минздрав не повышал рекомендованную суточную норму шагов до 30 тысяч. Это, наверное, было бы предельно много. Таки да, в российских магазинах продажи появился игристый чай. И в Бурятии чиновники по очереди ходили в туалет за 3,5 миллиона рублей и спорили. О чем, правда, совершенно непонятно, да и это совершенно не важно, потому что Елена большой молодец. Мы дарим ей наш фирменный приз от Радио DFM, в том числе в честь нашего 26-летия. Приветы будут, Елена?
2: Приветы будут, конечно же. Прежде всего хочу поздравить свое любимое радио с днем рождения. Вы теперь совсем-совсем взрослые. Оставайтесь такими же интересными, яркими, замечательными, с классной музыкой, с замечательными, харизматичными, самыми лучшими ведущими, потому что вы всегда делаете мой день, заряжаете позитивом, всегда классный, в тренде, то есть с праздником вас, будьте еще долго-долго на волнах радиостанции. И привет городу Оренбургу, всех с хорошей погодой, классного лета, своей дочке Софье в Москве, классно сдать экзамен последний и приехать домой. В общем, и всем-всем, кто меня узнал. С днем рождения!
3: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки. Каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
16: Премьера на домашнем.
17: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
16: О таком враче мечтают многие.
17: Я здесь, рядом.
16: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
18: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: день рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Диджей Грув. Мы с командой DFM дружим очень много лет, а вы по-прежнему звучите все борзо и дерзко. Я хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вашим слушателям оставаться в этом крутом танцевальном ритме. Звучать еще ярче и громче, чтобы настроение настоящей танцевальной тусовки не пропадало никогда. С днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!
2: Владеть ненавистью.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
1: Ну и, конечно же, не забываем перевернуть календарик и всем вместе вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. Итак, в 1751 году во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. В 1862 в Москве основали Российскую государственную библиотеку, которая стала первым общедоступным музеем в стране, и которую все мы сейчас знаем как Музей изобразительных искусств имени Пушкина, а в 2000-м на волнах зазвучало радио ДФМ. ФМ в волнах. И вот уже 26 лет радует нас с вами лучшими треками.

0: ТФМ.
1: День рождения. Радио ТФМ.
2: ТФМ.
1: Спецэфир. Целый день.
2: Так, точно. Сегодня у нас большой праздник. Мы отмечаем 26 лет. И вот что пишет по этому случаю Александр в Максе. С днем рождения, Радио ДФМ. Классных эфиров, энергичной танцевальной музыки. И пусть это радио еще много-много лет радует слушателей своим отличным настроением. От души, Александр, дорогой. Все для вас, уважаемые радиослушатели. Ну, а если вы думали, что я обойду стороной новости сегодня, то вы недооценили мой праздничный настрой. Супермаркеты, значит, начали подталкивать россиян к свадьбам. Ага. В магазинах появились тележки с кольцами разных размеров, чтобы покупатели могли незаметненько узнать размер украшения для будущего предложения.
3: Гениально!
2: Ведущим, кстати, на свадебное торжество можно пригласить Артема Скоробогатова. Ну а чего? Умеем, практикуем. То же самое касается и нашего фирменного приза, который я умело готов презентовать тому, кто отгадает, что было дальше. Осталось только не профукать специальный сигнал и чуть позже первыми дозвониться в студию.
1: День рождения. Радио ТФМ.
2: ТФМ.
1: Спецэфир. Целый день.
0: ТФМ.
1: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
0: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, я Лена Катина, и я с удовольствием хочу поздравить сегодня DFM с 26-летием. Ребят, вы крутые, классные, дарите нам каждый день хорошее настроение с прекрасной музыкой. Продолжайте в том же духе. Вам процветание, и пусть число ваших слушателей только растет день ото дня. Люблю, целую, обнимаю.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: Праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Так давайте же выигрывайте наши фирменные призы. С нами на связи Екатерина из Московской области. Екатерина, здравствуйте. Ой, я ошибся. Екатерина же, правильно?
2: Да, все верно. Добрый день.
1: Боже мой, все. Я уже думал сейчас под стол от стыда. Прекрасно. Здравствуйте, Екатерина. Мы вас категорически приветствуем. Давайте, что ли, поупражняемся в том, насколько хорошо у вас с интуицией. А может быть, и вы вполне себе в новостной повестке. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная, реальная новость. Сейчас ее вам озвучу. Точнее, начало. И предложу три варианта концовки. Выберите правильный. Мы дарим вам наш обновленный фирменный презец от Радио DFM, часть нашего дня рождения. 26 лет, как-никак. Итак, Екатерина, из компании Ford уволили сотрудника за то, что он, многоточие, вопрос, чего было дальше? Выбирайте. Постоянно опаздывал, украл в магазине печенье или никогда не пристегивался за рулем. Ваш выбор.
2: Никогда не пристегивался за рулем.
1: А что это вы так линейно? У нас самая нереальная реальная новость. Может быть, да. Не настолько все связано с автомобилями. А может быть, настолько... Я вообще ничего не знаю в этой жизни. Постоянно опаздывал, два черта. Украл в магазине печенье или не пристегивался? Никогда, подлец. Негодяй.
2: Ну, может быть, тогда он украл печенье?
1: Ну, может быть и да. А постоянно опаздывал, но как-то немножко не вписывается, ну, да, в канву. Вот это вот самое нереальное, реальное. Ну, что в самом деле? У всех, как говорится, такой грешок бывает. Значит, вы выбираете, украл в магазине печенье.
2: Ну, давайте, да, печенье.
1: Я не понимаю, как вяжется компания Ford и печенье, но давайте посмотрим. Из компании Ford уволили сотрудника за то, что он украл, Екатерина, в магазине печенье. Судя по камерам, да, покупку он не оплатил, но деньги с карты все же списались.
3: Ну ты лошара.
1: Аплодисменты, Екатерина! Молодец! Вот такая проворная. Спасибо. Все у вас прекрасно с интуицией. И по этой причине, а может быть и не только, мы дарим вам наш фирменный приз в честь дня рождения Радио DFM. И буквально просим, умоляем передать ваши фирменные приветы.
2: Спасибо большое. Поздравляю с днем рождения Радио DFM. Желаю вам процветания, слушателей много-много. Передаю большой привет Александру, своей маме Вере и Сергею с Полиной.
0: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ. Реклама.
4: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капи».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
2: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
3: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
4: Здесь что-то есть.
3: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
1: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
7: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: день рождения. Радио ТФМ.
1: ТФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
1: Точно, дорогие друзья. Ну что, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка расскажу, что сегодня такого можно отметить, помимо дня рождения Радио ДФМ. А отметить сегодня можно День куриных крылышек, ну или же День эгоистки. И, как говорится, пожить чуть-чуть для себя.

0: Реклама. Биглав Дэнс. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биглав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта «Глазная клиника Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, друзья. Это певица Ёлка. Я поздравляю Радио ДФМ с днем рождения. Желаю вам самой благодарной аудитории, самой прекрасной и всегда актуальной, вне зависимости от возраста, музыки и, конечно, процветания. С днем рождения.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: Радио DFM.
1: DFM.
2: DFM.
1: В Москве 15 часов.
2: Radio DFM.
1: Радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Да-да-да. Все так, нам 26, и на самом деле это дофига, дорогие друзья. Почему? Вы только вдумайтесь, четверть века же целых. Кстати, а у кого еще сегодня ДР? Пишите к нам в Макс, пожалуйста. Ну а что до новостей, то в России вдруг появилась услуга под названием нытинг. С помощью нее можно с лихвой выговориться на что-нибудь, пожаловаться. В общем, выплакаться кому-то в жилетку, если что-то или кто-то вокруг не устраивает. В ответ никаких нравоучений и советов. Просто поддержка и молчаливое согласие. Но только платно. А вы как думали? Все мужчины рады, а грамоте тем более. Ведь на очереди игра «Слово дня», в которой можно выиграть наш фирменный приз. Дождитесь, пожалуйста, моего сигнала. Первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте правильное ударение в слове и забирайте его себе. Здрасте, мордасти, и с днем рождения, DFM! Меня зовут Артем Скоробогатый, и сегодня я радуюсь вместе с вами, ведь в эфире играют лучшие треки за все 26 лет.
0: День рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
3: ДФМ.
0: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeproekty.rf. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
7: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. Спешу поздравить радио DFM с днем рождения. Для меня это родная радиостанция. 6 лет я проработал, вел программу «Динамика», если кто помнит. Поэтому до сих пор у меня теплые отношения с DFM. Не поддерживают наши треки, а мы поддерживаем их. С днем рождения, DFM.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26

продолжаем игромотея. Настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный приз в честь дня рождения. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Поиграем?

0: специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Да, мы разыгрываем еще призы, подарки, наши фирменные в игрушке «Слово дня». И прямо сейчас горячо и категорически приветствуем нашего дорогого радиослушателя в эфире Максима. Будем надеяться, грамотея. Давайте ему поаплодируем. А, Максим, вы здесь? Вы здесь, Максим, или нет? Так, что случилось? Где у нас отбивочка? Вот она, вот, Максим. Здрасте.
2: Здрасте,
1: Максим. А, вы вспомните, что было по русскому языку, если давно этим вопросом не занимались?
2: ЕГЭ было 4, в диплом поставили 4.
1: А в ЕГЭ было 4, а в диплом поставили 5. Я думал, скажете, похвастаться. Ну ладно, хорошие варианты были, хорошая была отметка. И надеюсь, что эта самая отметка вам принесет победу. Что, собственно говоря, предстоит сделать? А, скажите, пожалуйста, вы, наверное, слышали наш слоган, вот, который называется «Включи тусовку». И в этой связи вопрос. Сегодня мы все вместе включим или включим тусовку на радио DFM. Где тут нужно поставить правильное ударение, Максим? Не подведите меня.
2: Второй вариант — включим.
1: Включим, включим! Мы будем продолжать, если угодно, включать ее везде. Да, совершенно верно, вы абсолютно правы. Согласно строгой литературной, хочу подчеркнуть, норме, ударение в различных формах данного глагола сохраняется на том же слоге, что и в начальной. Поэтому правильно говорить — включим, Максим. Вы красавчик, вы большой молодец. Вот, я, если честно, в вас всегда верил и никогда вас не сомневался. И вы не думаете этим заниматься, если вдруг что. Мы вас поздравляем, ба! Забирайте наш фирменный приз от Радио ДФМ. И, ежели есть желаница, передавайте фирменный привет.
2: Передаю фирменный привет всем слушателям ДФМ. Всех с днем рождения, ДФМ.
1: Ну и давайте вот все вместе. 3-4. Ура! Давайте. Ура, Максим! Ура!
2: Ура!
1: Ура! Ага!
0: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каредина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
12: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
13: Здесь что-то есть.
12: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». В кино со 2 июля. 18+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: DFM, this is Morandi. Happy birthday in Включи тусовку.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
2: Совсем, кстати, скоро уже Женя Кротов. И перед тем, как мне попрощаться с вами до завтра.
3: А напоследок я скажу.
2: Как обычно, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Париже из-за аномальной жары Эйфелева башня увеличилась примерно на 10 сантиметров. Японские ученые приступили к испытаниям препарата для выращивания новых зубов на людях. А в декларации Международной академии астронавтики запретили землянам отвечать инопланетянам и посылать им какие-либо сигналы.
4: То, что называется, никогда такого не было, и вот опять.
2: Все, все у меня на сегодня на этом. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и еще раз всех нас с днем рождения. Да, да, сегодня в эфире звучат только самые лучшие треки за 26 лет.
0: День рождения. Радио ДФМ.
1: ДФМ.
0: Спецэфир. Целый день.
1: ДФМ.
5: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
6: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
5: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это ДФМ Ростов-на-Дону. Сегодня у нас с вами середина рабочей недели. Интересная цифра 1.07. 1 июля. Лето в самом разгаре. И это ччувствуется сразу. Прям чувствуется, что лето прям в самом разгаре, ребят. Потому что по температуре понятно, что... наше любимое ростовское жаркое лето. Всем привет, друзья! Напомню о наших средствах связи. Есть единый номер для ваших сообщений, единый номер наших мессенджеров 8-918-5900-469. 8. Записали? 918-5900-469. Не более одного сообщения за радиопередачу. Убедительная просьба. Паблик ВКонтакте DFM Ростов. Телефон прямого эфира 320-104-6. Друзья, сегодня во второй половине программы мы с вами поговорим о покатушках. А точнее, у меня есть сертификат, который разыграем где-то так в 16.42 или 45. Ну, вот примерно так поближе, чтобы, знаете, как вот... чтобы более желанным был этот подарок. Это сертификат на покатушки на квадросафари. В общем, хорошее, интересное приключение. И я так думаю, что многим оно даже будет очень и очень-очень полезно и приятно. Да. Я знаю, что и девчонки любят, в общем, пацаны. Так, ну, в общем, друзья, сегодня у нас день рождения DFM, DFM Россия. Наш ростовский день рождения 17 июля. Вот, вообще наш старший брат... сегодня отмечает свое 26-летие. 25 плюс 1, короче говоря, вот так. С праздником! Вот. Значит, ну, история DFM, конечно же, начиналась давно, и это было все под названием «Динамит FM», и программа, которая вот, ну, является программой, да, там, ну, нашей эфирной, программа там ваших приветов, поздравлений, каких-то интересных, ну, историй, все это в рамках радиошоу называлось раньше у нас «Бубайло», да, ну, такое было название. Друзья, ну и так как, вы знаете, все-таки сегодня день рождения, это и DFM, и Динамит FM, я думаю, что мы не могли пройти мимо, и обязательно, конечно же, нужно было все это отметить, ну, прям звездно и так хорошо, ярко. Поэтому сегодня я предлагаю, мы будем с вами вспоминать, утром мы вспоминали с вами, ну, мы вспоминали вообще, как у вас появился Динамит или DFM, в общем, неважно как, да. Во второй половине программы мы тоже сегодня будем с вами где-то этому уделять время, но концентрация максимальная, конечно же, на звуке. Сегодня мы пройдемся по нетленкам, которые были с вами на протяжении всех этих 20 с лишним лет. Звук сегодня мощный, где ты, как ты, где ты слушаешь DFM, можешь писать, также делиться. Ну, а в начале, друзья, как это у нас было в юности? Значит, Динамит FM это радиостанция, которая дарила позитив и добро, как, в принципе, и DFM. И программа наша, ну, вот, программа по приветам, называлась «Бубайло». И у этой «Бубайлы» был свой джингл. Внимание!
2: По заявкам на Динамит FM.
1: Да, ребята, это было вот именно так. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане. Добрый вечер, россияне. Добрый вечер, ростовчане. Ну и сегодня, конечно же, вы знаете, хотелось бы начать с олдскула. С олдскула реального. Олдскула DFM. Олдскула Динамит FM. Много лет назад у нас появился гимн Динамит FM, перед тем, как мы превратились в DFM. Этот гимн был пропет всеми звездами эфира и еще... некоторыми звездами шоу-биза. Это наш гимн. Прямо сейчас мы начинаем в честь дня рождения DFM в Ростове-на-Дону и не только, и во всей нашей стране. Мы начинаем. Добрый вечер, любимый город! Погнали!

Ребята, сегодня слезы будут течь, потому что решил поделиться звуком DFM Россия за многие-многие годы.

Ребят, в общем, переносимся, да, и уже перенеслись в детство, юность и, конечно же, в наши нереальные бенгеры Defense. Нюхай. Да, ребят, спасибо большое за добрые слова. Сейчас все почитаю. Ваши приветы, где, как, откуда, что. Так, помню Зину, да, Зина сейчас у нас, ну, она рядом, Зина. Сегодня просто разрыв, да, ребят, сегодня вот именно вспоминаем то, что было, ну, можно сказать, базой, да. У нас было очень много базовых треков и то, что, ну, действительно, можно было узнать. И, конечно же, друзья, еще есть артисты, которые, ну, ассоциируются с DFM. Вот это прям прямая, ну, прямое пересечение. И, конечно, сегодня мы кого-то тоже услышим с вами. Сегодня с утра слышали, вообще в течение дня вы уже слышали, что, ну, уже понеслось, да. И я думаю, что, может быть, у кого-то какие-то будут воспоминания, кто-то что-то вспомнит. В общем, ребят, мы продолжаем тему, которую поднимали утром, друзья. Потому что, ну, не хватило времени нам сегодня утром вот прям это все с вами обсудить. Давайте я вам напомню, о чем мы говорили. Это, значит, ну, как у тебя в жизни появился DFM Динамит, да? Когда впервые DFM появился в твоей жизни и какой момент вы прожили вместе с нами. Это вот тема нашего эфира сегодняшняя, и мы ее продолжаем. Если с утра вы с нами не были, то можете подключаться смело. Под DFM мы красили квартиру перед свадьбой. До сих пор висит картина на том месте, где плохо закрасили. Слушай, ну это прям как в этом. Где? Как в Простоквашино. Ребят, вы знаете, вот очень много было, конечно же, разных историй, связанных с нашими артистами, и есть вещи, которые, конечно же, только были здесь базово в Ростове-на-Дону, значит, отмечены, да. И вот есть очень интересная история песни, которую мы с вами все прекрасно знаем, мы ее любим, мы ее очень часто поем, мы ее часто заказываем где-то в других городах, когда ростовчане где-то отдыхают, они, может быть, медляк заказывают какой-то особенный. И этот особенный медляк, ребят, ну, это такая очень базовая история. Я вам сейчас расскажу историю этого трека, как все это получалось, как это произошло. В 2008 году копался в сети и нашел светом трек, первую версию «Дороги в аэропорт». Помните, да? Вот. Написал Вадику Купе КРП, Вадику Карпенко в Москве. Говорю: Вадик, вот классно, а может быть, что-то как-то надо сделать, может, как-то надо усилить. Он говорит: да ладно, не знаю. И на утро Вадим мне присылает версию, которую мы с вами все знаем, и этот трек объединяет всех ростовчан. Это «Дорога в аэропорт». Это о нашей, ну, о нашем проспекте Шолохова, ребят, правильно? «Дорога в аэропорт», и она же все равно, в принципе, Шолохова нас и выводит в аэропорт. «Дорога в аэропорт» здесь, это твоя юность, это DFM, погнали! Погнали!

И снова манит меня она, дорога в аэропорт. Ты помнишь это, да? Ты помнишь, конечно. Да все это помнят, ребят. Это наша база, это наш звук, и это, конечно же, твои юные истории. Я просто вижу, что уже тут истории понеслись. Вот это да, до слез, Дмитрий! Я большой руководитель в компании, но сейчас вы вышибли у меня слезу. Это мой первый медляк. Начал слушать ZFM в 2001 году. Слушал на приемнике, в общем, деда. В формате УКВ, да, у нас там тоже было вещание, кстати, да. В то время было невероятно. Песни просто огонь. Приемник уже давно сломан, но я его сохранил, никогда не выкину. Это память по юности и по ZFM. Слушай, красавчик, да, это надо оставлять, это база такая. Привет, ZFM, поздравляю. Спасибо большое за поздравления. В далекие нулевые учился в колледже и выиграл в программе по заявкам Бубайла вечеринки на Зеленом острове. Было очень круто, спасибо большое. Саня, ты там был, Саня. Ты у меня выигрывал, Сань. Там называлось место «Блиндаж», если помнишь такое. «Блиндаж» было место. Вот я тебе просто напомнил сейчас. Друзья, ну, в общем, у меня готов еще один разнос. Нереальный разнос, прям вот нереальный. Я об этом треке хочу рассказать. Буквально случайно в 2003 году, весной, этот трек появился случайно, вообще вот просто случайно появился в эфире DFM у одного известного диджакея, который играл. У нас после 22.00 играли диджакеи, известные такие российские, то есть бренды. Был и Питонг, было и музыкальное радиошоу Питонга, Карла Кокса, Пола Кенфольда. В общем, все это было в нашем кейсе. И Фонарь, и диджей Коля, и многие-многие другие диджеи, да. Вот. И у одного из диджакеев в эфире был сыгран этот трек. Конечно же, этот трек в Ростове так сначала не услышали, не поняли, но я понял, что это шедевр, ребят. Это вот реально шедевр. После этого могу сказать, что это один из самых первых вирусных треков в Ростове-на-Дону, который звучал везде, звучал очень долго, и диджеи могли на вечеринке в клубе играть этот трек за один сет, ну, раз пять или шесть. Готовы, южане? Внимание! Ностальгия! Да нет, просто это наш олдскул реальный в честь дня рождения ZFM. Опа! Wanna try it again?

0: sorry. Had the turntable at the wrong speed. Oh, I'm sorry.
1: DDFM.
0: Wanna try it again?
2: Опачки! Ребят, это был разнос, короче. Это 2003 год. Это тогда Динамит FM, переходящий в DFM. В общем, наша база, наш олдскул. А теперь, ну, помните, как была Зинуля, да? О погоде, да? Да.
3: Погода.
4: В Ростове-на-Дону сейчас 32 градуса.

0: Любой подберут.
1: Автомобильный Marketplace Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
2: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
3: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. ДФМ.
9: Party time. Party time. Ребят, 2002 год. В Ростове-на-Дону открывается «Динамит ФМ». По телеку идет «Фабрика». И, конечно, мы в эфирах не могли обойти ни с нашим старшим братом DFM Москва, ни мы не могли обойти «Фабрику». Ох, ребята, здесь нет Ленка, очень редкий трек. Угадайте, кто это? Поехали. Поехали.

0: Это были корни, и это был специальный кавер, прописан корнями в рамках фабрики. А далее в миксе, в живом миксе, здесь Nickelback. We will rock you! Это трек, который, кстати, всегда качал на всех мероприятиях, на всех вечеринках, динамит FM, DFM, даже на бомбе года в Олимпийском, на большом нашем фесте этот трек играли диджеи. Йоу!
1: Everybody dance, everybody dance!
0: Это наша кричалка, кстати, была. Ну все, нормально, да. Поностальгировали. Да, нормально поддал я, ребят. Поддал нормально звучка. Так, поехали. Сейчас пройдемся по еще ярким нетленкам нашим. И, конечно же, было очень много артистов за это время. Они появились, и эти артисты стали уже, ну, можно сказать, практически нашими друзьями, потому что они приезжали на все мероприятия. Ну, они катались по стране, по мероприятиям DFM. Неважно, это Ростов-на-Дону, вот как, допустим, Марии Краймбери, да, ну и еще и ребята другие есть, и Смэш, и, конечно же, Филатов и Кэрос. А Дима Филатов вообще был с треком у нас в эфире «Утром я солнце», сегодня мы тоже его услышим. Но давайте сначала почитаю сообщения, которые вы уже прислали. Спасибо большое, ребят, очень приятно вспоминать что-то, да. Под DFM я однажды ехал встречать Новый год к друзьям, в итоге всю дорогу пели песни. Эфир новогодний был классный, да, у нас был один эфир новогодний, вот прям реально все ведущие появлялись там раз в час. Каждый час появлялся новый ведущий, потом это все так вот было уже где-то к 5 утра, так вот прям были все. Так, вот тоже интересно. Помню, как слушала DFM, когда готовилась к экзаменам, родители думали, что музыка мешает, а мне наоборот она помогала. Для меня DFM это все летние поездки на море. Как только слышу некоторые треки, сразу вспоминаю запах солнцезащитного крема, соленого воздуха и продажу кукурузы на пляже. Слушай, ну прям да, фанфарки. Вот классное сообщение. Под эфир DFM я собирался на первое свидание, переживал страшно. Дима Белых как-то пошутил в эфире, у меня срослось свидание. Теперь мы муж и жена, настроение сразу супер. Слушай, спасибо за добрые слова. Спасибо. Аня пишет. Так, привет, DFM. Слушаю более 13 лет с вами. Пережила разные этапы своей жизни. Слушая DFM, сразу поднимается настроение. Также хочется отметить, ну, все, и DFM Ростов. В общем, все, спасибо и очень приятно. Аня тут фанфарки. Так. Ребят, ну, вот классное сообщение под DFM. Мы однажды всей компанией поехали ночью есть раков, домой вернулись под утро, потом еще неделю вспоминали и слушали треки, а тогда была актуальна пропаганда. Слушай, ну, если успеем сегодня, конечно, пропаганду тоже. Так, вот тоже интересно. Работаю в такси уже много лет, а у меня есть постоянные пассажиры, которые сразу говорят: так, оставьте DFM, пожалуйста, нормально слушаем. Вот это здорово, это классно. Ребят, наша подруга, вот именно по Ростову-на-Дону и вообще по станции, по всей стране, она катается по стране, у нее гастроли, и когда у нее получается, она обязательно приезжает в студию DFM. Неважно, какой это регион, это Мари Краймбери, ну, а ее новый трек «Давай не жить», ну,

Мария здесь, да, ребята. Ну, она тоже наша умница, наша любимая. И она была два раза даже на наших днюхах особенных, да. У нас были особенные днюхи от ZFM. Мы привыкли так отмечать, знаете, ярко дни рождения. И, конечно же, наши артисты нас поддерживают. Ну, а сейчас будет нетленка. Это будет, знаете как, это у кого-то точно появится слеза. Слезинка, которая будет вытекать из глаз, потому что, ну, это такая база, и это очень яркие моменты наших вечеринок. У нас были пенные апокалипсисы DFM, у нас были очень яркие и большие события, фестивали, и на одном из фестивалей этот трек был презентован, потом он был у нас в эфире, ну, а потом он нашел диджея Кэроса, и они друг с другом договорились, что теперь они вместе. Дима Филатов здесь, «Утром я солнце», культовый трек, особенно для Ростова-на-Дону. «Утром я солнце» — это Дима Филатов до того, как он встретил Лешу Кэроса. Вот это база, ребят. Сейчас будет разнос. Делай громче, потому что это очень редкий трек. Готовы, южане?

Утром я солнце, ребята. А, как, да? Лена написала, я не могу, так нельзя. Ленок, можно. Но мы вспомнили, это же было яркое время. Это день рождения, всегда вспоминаются яркие моменты. Вот даже когда у вас днюха, вы же вспоминаете, как у вас было все в детстве. Или как это было в универе, или в школе. Под эфиры DFM я ехала рожать. Муж нервничал, а я подпевала песню и говорила, все будет хорошо. Слушай, супер, давай фанфарки тебе. Вообще отлично. Для меня DFM — это студенческие общежития. У кого-то играло радио и весь этаж знал слова самых популярных песен и кричали «Everybody dance now». Классно. Что за универ? Общага какого универа, скажи? Помню, как впервые услышал джингл DFM в Ростове-на-Дону. Проблем никаких. Спел какой-то рэпер. Да, это Вадик КРП именной записал. Почему-то сразу понял, что эта станция останется со мной всегда. Видишь, как здорово. Под эфиры DFM учился водить машину, поэтому сейчас за рулем автоматически включаю радио. Под DFM я ехал покупать свою первую квартиру. Это был счастливый день, и музыка тогда играла классно. Я слушал программу по заявкам, которую вел Игорь Кокс в Москве. Вот это я запомнил навсегда. Слушай, я Коксу передам отдельный привет. Он пока сейчас вот тоже в индустрии, но может быть когда-то камбэк и состоится. Все, ребята, внимание, внимание, у меня есть... Давайте без... Сейчас будем улетать. Вот эти слезки будем вспоминать, как было. У меня есть сертификат. У меня есть сертификат на покатушки. Сертификат на квадросафари. Выиграть сегодня несложно. А условия сейчас расскажу. Итак, внимание, у меня сертификат на покатушки на квадросафари. Спонсор розыгрыша ИП Милованов Роман Николаевич. Квадросафари — это прокат квадроцикла в 10 минутах от Ростова-на-Дону. Здесь можно покататься по маршрутам любого уровня сложности. От прогулки семейного до настоящего драйва. Можно приехать и с детьми, а после заезда вас ждет беседка на природе, где можно расслабиться и отдохнуть. Для взрослых и детей с 5 лет с сопровождающими. Вот это очень важная информация. Итак, друзья, значит, друзья, у нас есть наш единый номер 8-918-59-00-469. Бомбите, пожалуйста, на наш Макс правильный ответ. Я сейчас задаю, значит, вопрос. Включаю трек тоже из такой нашей DFM-овской истории. Ну, уже такой более, конечно же, такой, ну, свежий, потому что этот трек появился недавно, но уже бьет все чарты, и это наш человек, да, то есть это исполнитель такой вот наш DFM-овский, но хотя он мировой, но DFM-овский. Вот. Значит, пока будет играть трек будет играть 2,5 минуты, вам нужно прислать правильный ответ на наш Макс. Номер телефона еще раз 8-918-59-00-469. Итак, внимание, вопрос. Из какого языка в русский пришло слово квадроцикл, первая часть которого означает 4, вторая — круг или колесо? Значит, три варианта ответа. Первый вариант ответа — английско-немецкого. Второй вариант ответа — французско-греческого. И третий вариант ответа — латынь и греческий. Погнали! Погнали!

0: Ребят, ну тут уже тянуть невозможно. Во-первых, миллион, сто, пятьсот, миллион, миллиардов сообщений ваших пришло. Причем девочек очень много. Причем девочек очень много с правильными версиями ответов. Ну, ребят, давайте. Спасибо, Боб Синклер. Боб Синклер, это, кстати, артист, постоянник на Динамите и на DFM, когда мы раньше назывались, да, Динамит. Боб Синклер, ребят, ну, в общем, давайте так. Смотрите, вопрос был такой. Из какого языка в русский язык пришло слово квадроцикл, первая часть которого означает 4, вторая – круг или колесо, англо-немецкий, первый вариант ответа, второй – французско-греческий, и третий вариант ответа – латыни-греческий. Ну, правильный ответ – третий – латыни-греческий. Ребят, вот здесь так, включаем фанфарки. А теперь определяем, кто же первый прислал сообщение. Вы знаете, вот очень много девочек с правильным ответом, прям реально. И Ирина, и Людмила, и Таня, и Вера, и Оксана, Юля, Вика, Тори, вот. Все-таки сегодня первой правильно справилась с поставленной задачей Татьяна, Таня, 6708, у тебя заканчивается номер телефона, мы тебе сейчас отправляем огонечек. Татьяна, абонент 6708, ура! Правильный ответ! Третий вариант ответа из латыни и греческого. Друзья, ну, в общем, квадросафари, прокат квадроциклов в 10 минутах от Ростова. Это и семейные, и, может быть, какие-то часто корпоративные. Да и праздник можно такой отметить, сделать его активным. В общем, не теряйте, значит, нас и не теряйте квадросафари. Ребята, сейчас о погоде. Татьяна, пришлите, пожалуйста, фамилию и имя, а мы вам расскажем, как вы заберете свой сертификат на квадросафари. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечная температура воздуха днем составит около 33 градусов тепла, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.

0: Ребят, ну это тоже наша база, почему появился этот трек. Здесь коллаборация, и Боб Синклер тоже есть. Everybody dance now. Много-много лет подряд это наш был такой вот слоган. Everybody dance now. Но самая базовая вещага, значит, DFM, это, ну вот, нашего южного, да, мы же не делим там, там Москва, Ростов, все это общая большая семья DFM, Динамит ранее, да. Вот, но у нас южный есть свой окрас, и у нас есть свой южный акцент. Но не «Хава, где Гуля?» Нет, а вот у нас он музыкальный есть у нас акцент. И вы знаете, очень здорово ростовчане всегда поют, распахнув окна. Но сегодня уже жарковато, но это можно попробовать, ребят. Трек, который мы поем всем городом. Мы поем его в пятницу. Мы поем этот трек, его, да, этот трек. Поем и в понедельник, в любой день недели, да. Особенно в этом эксклюзивном варианте.
1: Просто хочется немного тепла. Oh, yeah. All right.
0: Готовы, южане? Поехали!
1: Раз и навсегда!
0: С днем рождения, DFM!
1: Yeah.
0: Поехали!

Ребят, ну давайте, знаете, давайте вместе это сделаем. Я говорю 3-4, как это у нас бывает в эфирах. 3-4, и все знаете, он здесь, значит, раз и навсегда. Готовы, южане? 3-4!

0: В них больше нет меня, ребята. Ну что, вот в принципе, в принципе все, да. Мы сейчас с вами еще несколько финальных ваших сообщений, воспоминания о DFM. Да, и вот тут есть очень яркие, интересные. Под эти треки DFM я много раз возвращался домой после тяжелых смен. Иногда хорошая песня реально помогала. Я помню Наташу Малец, Игоря Кокса и большую танцевальную мышь. Это было очень и очень здорово. Слушали DFM на выпускном вечере, тогда казалось, что впереди вся жизнь и все самое интересное тоже впереди. Ну, почему нет? Каждый день мы что-то узнаем новое, ребят. Привет, DFM! Поездки на работу под DFM утром. Была такая диджей Вера. Помните? Да, конечно, Веруську помню. Конечно, Веру помним, утреннее шоу помним. А еще было Бигуди, помните, да? Была такая программа тоже у нас, было утреннее шоу девичье. Да, вот вспомнили, молодцы. А вот, кстати, тоже классное сообщение. Впервые услышал DFM в Москве на старом радиоприемнике в гостях у бабушки за городом в Подмосковье. Приехал в Ростов, нашел вас тоже тут. Здорово, мы здесь. Да, так. DFM для меня — это летние вечера, первая машина, ощущение свободы и первая любовь, но она же теперь и жена. Ну, классно. Так, под ваши треки я однажды признался девушке в любви. До сих пор благодарен той песне, которая тогда играла. Вот ты знаешь, вот самое главное, вот песню нужно было обозначить, какая песня была. Под какой трек ты ей признался в любви. Для меня DFM — это звук молодости и моего сейчас зрелого понимания. Я большой руководитель. Втихаря слушаю ваши эфиры, смеюсь и бывает даже Юле Паго пишу. Ребята, вечером сегодня Пагоши, напишите от нас. Поздравьте от Ростова-на-Дону Юлю Паго в 18.00. Будет радиошоу, да? Поздравьте, пожалуйста, Юлю Паго. Вот прям так, люди. Из Ростова с любовью поздравляем Пагоши с днем рождения DFM. Вот прям напишите ей сегодня. Через час она будет в эфире. Так, тоже классное сообщение. Под эти треки я ехал на своей первой машинке на свое первое собеседование. Было очень волнительно. Теперь я руководитель отдела, но все хорошо. Катя, замечательно. Ребята, мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте DFM, закрываемся. Паго в отпуске, вот Юрик сообщил. Ну и все, Юра, это я не знал, это я единственный не знал, что Паго в отпуске. Короче, спасибо, Юра, тебе за эту новость. Пишите тогда Юле в социальных сетях, где ее найдете. Или просто прямо на Макс DFM Россия. Пишите, ей будет приятно, она потом перечитает. Все, в Ростове рабочий день закрыт.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, друзья! Я DJ Smash и появился сейчас, чтобы поздравить DFM, свою любимую радиостанцию с днем рождения. DFM, сияй, играй, радуй и танцуй вместе с нами, потому что ты самый танцевальный продукт на рынке. Радиовещание DFM с днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!

0: праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ.
1: Все абсолютно верно, друзья. У нас первое число, 1 июля. Ну и давайте посмотрим, какие вообще события сегодня празднуются. У нас, между прочим, сегодня тот самый день, когда стартует вторая половина года. Можете себе представить, теперь мы приближаемся к Новому году, а не отдаляемся от предыдущего. Также сегодня отмечается Международный день фруктов. Можно порадовать себя, да вообще летом стоит делать это почаще. Витамины – полезная штука. Международный день шутки отмечается. Ну и, конечно, день рождения DFM празднуем вместе, друзья. Празднуем и слушаем специальный плейлист «Самые лучшие треки за 26 лет». Надеюсь, вы все помните, все знаете и вместе с нами их слушаете. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем, и, кстати, скоро мы снова будем разыгрывать наш мерч. Если вдруг хотите, чтобы этот памятный день стал еще более памятным, участвуйте непременно и, возможно, выиграете, кто знает.
0: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио ДФМ. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
11: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: рождения. Радио ДФМ. ДФМ. Спецэфир. Целый день.
1: Да, друзья, вместе продолжаем отмечать день рождения DFM. 26 лет нам сегодня. Празднуем, слушаем музыку и, конечно, разыгрываем наш мерч. Ну и у нас специальный плейлист сегодня. Самые главные треки за 26 лет. К слову, напомню, что плейлистов у нас много. У нас есть еще и наши интернет-станции. Если вдруг хотите послушать какие-то отдельные направления, ну, вдруг у вас какое-то настроение особенное, заходите к нам на сайт dfm.ru, там вы все найдете. Или можете послушать в нашем мобильном приложении. Ну а скоро здесь у вас будет шанс выиграть наш мерч. Побороться может абсолютно каждый. Я снова окажусь в эфире, скажу: ребята, звоните нам. После этого первый дозвонившийся и будет иметь шанс выиграть наш приз. Плюс 7-495-956-1012. Такой у нас номер. Запоминайте, ловите момент и всем удачи.
0: День рождения. Радио ДФМ. ДФМ. Спецэфир. Целый день. ДФМ. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас 32 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечная. Температура воздуха днем составит около 33 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
3: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-244-741, 16+.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа по tutu.ru/6+.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В Ленте!
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: By myself, друзья, это Алок, Сигала, Эли Голдзин. Послушали их, но совсем скоро послушаем вас, кого-то из вас. По крайней мере, будем разыгрывать наш мерч. Звоните, пытайтесь выиграть. Плюс 7-495-956-1012.
1: Радио DFM 26 лет. Празднуем!

0: день рождения. Радио ДФМ.
1: Привет всем, это Ханна, и я хочу поздравить DFM с днем рождения. Пожелать вам еще больше классной музыки, еще больше классного настроения, позитива. Очень сильно вас люблю. Процветания, классных новых проектов, коллабораций. Ну и, конечно же, побольше динамичной музыки. Люблю вас, ваша Ханна. Муа.
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ. Спецэфир. Целый день.
1: Переходим к обещанному розыгрышу мерча. Как и говорил, нам нужно лишь дозвониться. С этим справилась Оксана из Москвы. Она с нами. Оксана, привет тебе.
2: Здравствуйте всем.
1: Привет, привет, Оксана. Расскажи, когда у тебя день рождения?
2: 1 августа.
1: О, скоро. Планируешь отмечать, веселиться?
2: Да, конечно.
1: А нам подарок тоже подаришь? Ведь мы тебе сегодня тоже подарим.
2: Ну, через месяц.
1: Увидим, да. Через месяц. Понятно, понятно. Если что, у меня номер твой записан. Ну ладно, Оксана, да, давай поиграем. Игрушка называется «Пацан сказал, пацан сказал». Все очень просто. Надеюсь, что просто. Есть в интернете пацанские цитаты. Их миллион, они все какие-то, ну, очень напыщенные и забавные. Сейчас мы сделаем их чуть попроще. Я начну тебе читать некоторые начала этих самых цитат. Твоя задача их закончить, но добивку придумать. Но не такую, какая она есть на самом деле. Их будет несколько, 30 секунд, и я уверен, ты абсолютно точно справишься. Оксана, ты готова?
2: Готова.
1: Давай, начинаем. Первая цитата звучит вот так. Не мы такие, а жизнь...
2: веселая.
1: Вот, да, у нас день рождения, давайте веселиться. В жизни надо быть упертым, но не...
2: тупым.
1: Пожалуйста, еще можно добавить. Не важно, кто напротив, важно...
2: Так. Важно, кто... Не важно, кто напротив. Важно, кто рядом.
1: Ты в курсе, что ты угадала? Как правильный вариант. Могла сказать, важно, кто... Да, и сел кушать первым или что-нибудь такое. Но мы все равно добрые, у нас день рождения, поэтому в любом случае подарок твой. Слушай, Оксан, вот ты, конечно... Да, может, где-то в прошлой жизни ты была тем, кто пишет такие цитаты. Поздравляю тебя, поздравляю. Оксан, самое время передать приветы. Ну и нас поздравить, конечно.
2: Вас поздравляю в первую очередь с днем рождения, чтобы много-много лет нас радовали. Наши, ну, мы, слушатели, очень рады, когда
1: вы. Спасибо большое, очень приятно. Ну, привет, будешь передавать камни?
2: И, ну, привет я передаю маме, сыну своему, который рядом. Большой-большой привет мужу, папе, брату, который живет в Нижневартовске, его семье.
1: Да, и в общем-то, да, спасибо тебе большое. Оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы также хотите за него побороться, слушайте DFM, сегодня у нас специальный плейлист, специально для вас, друзья, и, конечно, возможности выиграть подарки тоже для вас.
0: День рождения, Радио DFM. DFM. Спецэфир, целый день. DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечная температура воздуха днем составит около 33 градусов тепла, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Высота «Ремстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высота «Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота «Ремстрой».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333

0: and gentlemen. Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю торт в день рождения и тоже загадываю желание, когда задуваю свечки. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сегодня мы заканчиваем работать, начинаем нашу праздничную день рожденческую вечеринку. Дмитрий Попов.
2: Всем привет, друзья, с днем рождения нас и вас, конечно же, тоже.
1: И напоминаем, что это событие рождения DFM произошло 1 июля, какого там года?
2: 2000.
1: Легко запомнить, да, точно, 2000 года. Сегодня у нас среда, Международный день шутки. Ну, то, что у нас праздник, это не шутка, это все серьезно. День изобретения солнцезащитных очков. Кстати, 826 лет люди уже смотрят в какое-нибудь затемненное стеклышко на солнце. Международный день фруктов. Также у нас день ранней пташки, день второй половины года, день заплетальщиков. Не знаю, что они там заплетают, но что-то наверняка плетут. И еще у нас сегодня Ярилин день сенозарница, макушка лета. Макушка. Макушка, да, лета. Первый же день второго месяца. Ой, все, как будто уже, да, вот прямо сквозь пальцы лето исчезает, утекает. Так, Ребзя, кто еще не купался в водоеме в этом году, я бы на вашем месте уже напряглась. Время пришло.
2: Шашлык вдруг не ели, не мариновали, не жарили.
1: А если у вас по-прежнему, извините, попа белая? Ну, или там живот бледный, то тут точно надо задуматься, надо уже подставляться солнышку. И, конечно, друзья, поскольку у нас сегодня праздничный эфир, кстати, у нас праздничный плейлист, да. Мы решили включить все те самые любимые нами песни, которые проходили все эти 26 лет мимо дискотек, пока мы учились, да? Вот, я имею в виду, работали и все остальное. Ну, то есть все, что было нам знакомо с детства, фактически все сегодня звучит у нас, поэтому наслаждайтесь, друзья. И, конечно же, у нас есть тема, которую мы решили обсудить.
2: Что вам однажды подарили, а вот вы взяли и сразу же передарили? Потому что подарки бывают, конечно, разные. И на день рождения, и на Новый год, да и вообще, в принципе, просто так это дарит.
1: У меня это сертификаты были два. Один на флоатинг, я до сих пор, честно говоря, понятия не имею, что такое флуатик. Там на какой-то надо что-то плавать, что-то там соли много, ты лежишь, расслабляешься. В общем, я поняла сразу, что мне будет там скучно, телека нет, ну, как бы такая вся история. Лежишь, я и так могу расслабиться в ванной собственной. Вот, потом я передарила на массаж. Как вы уже поняли, я не люблю, когда... То есть почему-то мне нужно обязательно всегда включаться в какой-то процесс. Я не отдыхаю, когда надо лежать. Я... Массаж — это для меня просто ад, это адище. Ты лежишь и думаешь, когда это уже закончится. И вот я лежу и просто отсчитываю уже минуту, когда... Потому что мне так скучно, адски, кошмар. Потом я уже начала ходить с этой, с аудиокнигой. И тогда более-менее еще можно потерпеть. А вот так вот лежать просто... Они говорят, получайте удовольствие. Все. Не знаю, какое-то там удовольствие лежать вот как это. И еще... Хотя бы если бы развлечение было какое-то, типа рельсы, шпалы, ехал поезд, запоздал. Мне бы, наверное, веселее было. А так вообще скучно.
2: Но чтобы пассажист читал тебе книгу.
1: Да. А это тоже было бы хорошо.
2: Это такая опция, чтобы...
1: Сертификаты я всегда передаривала, честно могу сказать. Дмитрий.
2: У меня был подарок, это галстук. Потому что где я и где галстук? Я галстук последний раз носил, наверное, в школе на выпускной. И все. И вдруг мне дарят какой-то галстук. Я, естественно, его вообще даже не распаковываю. На ближайший там день рождения, или, по-моему, Новый год, я его кому-то передарил уже.
1: Вот, поэтому Попов не изменяет своей жене. А вообще близнецы, они терпеть не могут каких-то рамок, вот этих завязок, повязок.
2: Вот я вообще ненавижу,
1: они
2: правда.
1: Поэтому убегают от браков, ну, то есть все остальное. А тут, понимаете, он уже никуда не убежал, но хотя бы на галстуке оторвался. То есть нет, а вот это я уже не выдержу, это будет последняя капелька.
2: Это удавочка не для меня, это ошейник не для меня.
1: Видите, свободолюбивые какие. Так, друзья, обязательно пишите нам ответики на вопрос.
2: Что вам однажды подарили и вы сразу же передарили в группе Радио DFM ВКонтакте? Конечно же, добавляйте себе ВКонтакте. Наш прямой номер для сообщений в мессенджерах 965-115-5-115.
1: Ну что, наша праздничная кружка улетит кому-то сегодня. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Специальный праздничный эфир в честь дня рождения Радио DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Welcome back, and right now...
0: А теперь...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, давайте поговорим о том, что нам сегодня обещают астрологи. Это 16-й лунный день. С нами он будет до 22:34 и был весь день. Это день бабочки и голубя. Символ чистоты, гармонии и равновесия. Ну, бабочка, я согласна, а вот голубь, конечно, если пролетает над машиной, ну, такая чистота там. Зато к деньгам.
2: К деньгам, надо 100%. Уговаривать этим себя.
1: Да. День подобен зеркальной глади озера, отражает ваше истинное состояние. Значит, по поводу того, что нельзя делать в 16-й лунный день, нельзя нарушать тишину криками и громкой музыкой. А вот зачем мы это рассказали? У нас сегодня такой классный плейлист. Включайте, нарушайте, друзья, все правильно. Завидовать и проявлять алчность сегодня жадность фраера сгубила, поэтому всем, кто прислал нам подарки в виде тортиков, вы лучшие. Мы все это запомним, и, конечно, ваши песни будут звучать у нас намного чаще. Начинать дела без внутренней уверенности. Сомнения разрушают фундамент любого начинания. Выяснять отношения на повышенных тонах. Слово, сказанное в гневе, вот сказанное именно в этот день, вернется бумерангом. Что можно и нужно делать? Проводить генеральную уборку в мыслях. Простите обидчиков, отпустите прошлое. Больше гулять на свежем воздухе, мириться с теми, с кем были в ссоре. Первый шаг, сделанный сейчас, приведет к крепкой дружбе или даст новые заделы в любви. Заниматься творчеством для души, а не для результата. Рисуйте, пишите стихи, вяжите. Сейчас какой-нибудь пацан такой едет, дальнобойщик, думает, так вот, сейчас я вот как-то это сам обгоню кого-то. А ему так, вяжите. Пишите стихи, рисуйте. И вот, сейчас он, конечно, и он такой, знаешь, буднично так совершенно подтягивает к себе пяльцы, да, и начинает вышивать. Дальше. Соблюдать умеренность в еде и желаниях. Аскеза сегодня чает карму. Но мы это уже пропустили. Угу. У нас же тортики.
2: Да, уже все нарушили.
1: Все, нет. Слушать классическую или медитативную музыку.
2: Тоже
1: ребята,
2: мимо.
1: Ваша медитация сегодня наш праздничный плейлист, потому что все самые лучшие песни, песни, под которые вы целовались, может быть, даже первый раз, ну, съели котлет. Ну, то есть какие-то вот эти ощущения, выпускные, всякие разные дискотеки, которые были в вашей жизни. Все сегодня у нас здесь, поэтому делайте громче и собирайте воспоминания и эмоции.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Здравствуйте, прекрасные люди. Это Зиверт. И я хочу сделать что? Ну, конечно же, поздравить с днем рождения. Прекрасная, любимая, задорная ДФМ. Ребята, отличной вам музыки, отличных настроений. И самое главное, пусть у вас будет хороший микроклимат в команде. Пусть у вас все будет классно. Ура!
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: on DFM.
1: Наша праздничная кружка стоит, ждет своего хозяина. И, конечно же, кому-то достанется сегодня. Кто круче, других ответит на следующий вопрос.
2: Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили это?
1: По поводу передарили, не могу сказать. Но вот свежие воспоминания. Моим родителям вчера подарили картину по номерам, нарисованную уже. Это очень классный подарок. Мне кажется, здорово. Они поверили в себя, понимаешь? Они подумали, что они теперь художники. Их друзья какие-то. Это здорово. Так, фоторамку, из которой очевидно, что свою старую фотографию вытащили. Она была старая и покоцанная. Но я передарила бабушке, ей понравилось. Огромный, гигантский медведь. Взрослые девушки дарить вообще не понимают. Дала подруге, ей понравится. Мне тоже подарили такого гигантского медведя. Ну, там, наверное, три тебя было, да? Вот просто вот такого уровня, огромный. То есть там 10 человек могут на него сесть. И он здесь у нас долгое время пылился, потому что, ребят, вообще, как можно подарить мне такого медведя? Я не то, что там 4 мужика его тащили и не могли утащить.
2: Да, не знаю, как его привезли вообще.
1: Да, но фишка в том, что его не в одну... Ну, то есть это надо грузоперевозку. То есть если даже ты хочешь его дома там заполнить этим медведем все свое пространство, а грузоперевозку мне кто-нибудь оплатит? Нет? Ну, то есть такая себе история. В общем, полежал он на сколько здесь лет? 5?
2: Да он очень долго. Я даже не помню, куда он... Куда мы его...
1: Мы его отдали.
2: Отдали.
1: Кому-то отдали.
2: Так, передарили.
1: Значит, мне бывший подарил комнатный цветок. Сказал, зато один раз и навсегда. Ну, я его передарила, потому что он у меня был назван именем бывшего. И вообще как-то ассоциация не самая лучшая. Шампунь и кондиционер для волос из отеля. Вот эти вот маленькие бутылочки.
2: Слушай, а ты прям... Попадаются такие подарки, которые действительно стоит запомнить, может быть.
1: И надо набрать вот так, да? Я не пользуюсь такими шампунями и кондиционерами. Отдала своему мужу, который лысый. Чтобы он, видимо, полировал ими лысинку свою и нормально. По крайней мере, ничего не вылезет. Вот здесь гарантия такая есть. Так, мне как-то подруга на день рождения подарила шкатулку от дорогих брендовых очков. Очки, видимо, оставила себе, а мне подарила шкатулку. Ну, я, не будь дурой, тоже подарила, положила туда очки и передарила. Так, еще. Один знакомый привез мне в качестве сувенира закладки для книг и вручил со словами: «Не знаю, зачем я их тебе купил, ты же наверняка читаешь электронные книги». То есть, в принципе, он догадался, что это ни о чем. Но я передарила их своей маме, которая очень любит читать, и ей очень-очень понравились.
2: Так, еще у нас здесь есть комментарий. На работе подарили кактус, я его забрала домой, потом передарила коллегам из другого отдела. И набор фужеров. Как только мне их дарили, вот в сам процесс, когда был, я уже сразу в голове крутила, кому их буду передаривать.
1: Ну, самый популярный ответ на эту секунду, друзья, как вы думаете, какой фондюшница? Фондюшница вообще такая история, которую, мне кажется, люди даже не открывают, сразу передаривают. То есть это такой вот... И еще, знаете, что этот... Как его называют? Диффузор, нет, декантер, да-да-да. Там надо налить напиток определенный, дать ему подышать. Ну, ребят, мы русские люди, у нас ничего долго не дышит, понимаете? То есть пока этот напиток будет дышать, мы уже задохнемся от этой токсичной атмосферы. Вот, поэтому не-не-не, ничего у нас долго не дышит. И, конечно, мы продолжаем отмечать наш праздник, и сейчас мы услышим живых людей в нашей игре.
2: Потому что у нас и впереди игра, которая называется «Есть контакт». Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечная температура воздуха днем составит около 33 градусов тепла, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741, 16+.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: сейчас.
1: Алена из Краснодара. Алена, привет.
2: Привет.
1: И Лада из города Санкт-Петербург. Лада, ты здесь?
3: Всем огромный привет. Отдельный привет Юле Паго.
0: А почему это не отдельный?
1: Да. Питерский, видимо.
0: А, ну понятно.
3: Я подписана на тебя в Инстаграме.
0: А, приятно. Ну что, дорогие мои, давайте прямо сейчас мы вас оставим наедине. И нужно хотя бы два слова. Два слова отгадайте, уже подарок ваш. На старт, внимание, поехали.
2: Первое слово — это кругляшки, которые вырываются, когда хлопушку взрывают. Такие белые. Нет, нет, кругляшки, вот такие бумажные кругляшки вырываются, блестящие из...
3: Конфетти?
0: Есть.
2: Да. Что устраивают организаторы, когда что-то отмечают? Типа банкет, застолье.
3: Мероприятие.
2: Да, вот с поеданием всяких вкусностей, в честь чего-то.
3: Конкурс, конкурс.
2: Нет, нет, поедание, застолье, вечеринка.
3: Что отмечают?
2: Нет, нет. Что они устраивают?
3: Свадьбу.
2: Организаторы какого-нибудь мероприятия. Мероприятия устраивают. Вот застолье. Так, давайте следующее слово. Мама, папа, дети. Они все друг другу кто? Мама и сын.
3: Родственники.
0: Есть. Да, родственники. Угу.
1: Ну, не угадали только одно слово.
0: Одно
1: не успели.
0: Слово.
1: Не...
0: Ну, знаете, девчонки, я вам честно скажу, в принципе, вообще могли расслабиться, потому что я приняла такое решение, а это главное, вы же понимаете, я всех подмяла. Вот, и я решила, что если вы даже ничего не отгадаете в честь праздника, мы вам, конечно, отдадим конечно. Подарки. Первое слово было конфетти, второе – фуршет, вот на нем вы долго встали, и родственник зато очень быстро. Поэтому аплодисменты заслужили.
1: Поздравляю, девчонки, вы большие молодцы.
2: Ура!
0: И помимо наших подарков, самое ценное, что у нас есть 10 секунд эфирного времени в наш праздничный день. Special for you. Начинаем с Алены.
2: Всему Краснодару привет, всем, кто меня знает, привет, привет вам. Еще раз днем рождения всех слушателей.
0: Спасибо.
1: Лада.
2: Отмечаем.
3: Огромный привет всему Питеру и всем айтишникам и программистам.
0: Всем, всем привет и с праздником. Не на ту кнопку нажала, но как хорошо получилось.
4: Есть.

0: Лама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
14: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
17: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
18: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
19: И накопить на квартиру надо.
20: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
21: А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: или никого. Надо начать. Значит, поздравляем. Давайте. Давай. Я первая, ты второй, да?
1: Да.
0: Или наоборот, хочешь первый ты?
1: А что, кого мы?
0: Я хочу поздравить, во-первых, всех партнеров DFM, всех наших региональных коллег. Нас слушают в огромном количестве городов. И там везде есть звезды, по-настоящему крутые, яркие, очень талантливые люди делают эти радиостанции на местах, скажем так. И, конечно, многих из них мы знаем лично. Димку Белых прямо сейчас обнимали, вот записывали ему видео. Сейчас до Оксанушки дойдет очередь из Краснодара. В общем, в принципе, конечно же, мы делаем одно общее дело и друг друга всегда поздравляем, поддерживаем. Это большое счастье, что удается работать с такими профессионалами на самом деле. И мы, по крайней мере, спокойны за то, что, ну, знаешь, там никто не портит эфирное вещание,
1: да,
0: в городах
1: вообще,
0: местных.
1: Да, ребят, большие молодцы, конечно, делают такой общий наш продукт и делают его действительно классно.
0: Очень качественно.
1: Очень
0: и
1: классно.
0: Многие из них, между прочим, с наградами, от самых разных премий какие-то серьезные имеют и так далее, потому что действительно настоящие таланты. В общем, ребята, мы вас поздравляем, очень гордимся, что мы с вами в одной команде. Любим, целуем, обнимаем, завидуем, потому что ваши начальники наверняка вам сегодня стол накрыли. Так, ну, в общем, да.
1: Вообще всем городам вещания радио DFM большой-большой привет. В первую очередь, конечно же, слушателям нашим верным и тем, кто, может быть, только-только сейчас случайно попал на нашу тусовку и надеемся, что останется с нами надолго.
0: Ну, и, конечно, мы, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Да, сегодня пытаемся обсудить тему такую, да. Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили?
0: Дарил другу на 30-летие дорогой парфюм, а через полгода, получая другого друга на день рождения, точно такой же флакон. Понял, что повтор это скучно, решил разыграть первого. Я передарила этот парфюм обратно, его же, но на Новый год, упаковав коробку в 3 раза больше, положив внутрь записку. Так и не стал твоим фирменным, может, в этот раз. Жаль, все, флакон теперь передают по кругу уже 4 года, как семейную реликвию. Также каждый год передариваю конверты для денег. Возможно, даже их бывшим владельцам, зато не приходится покупать. Кстати, это очень часто такая история бывает, когда люди просто передают конверт друг другу. У меня много таких друзей, которым просто денежка. Да, собственно, ты, Тимур Белов. Вот, и самое ужасное, что я всегда забываю, сколько я подарила денег, а в свой день рождения, такой думаю, что они так расщедрились.
1: Кстати, когда мне дарят такой конверт, я все время смотрю, подписан он или нет. Есть возможность передарить его или уже
0: серьезно?
1: Нет.
0: Серьезно?
1: Ну, конечно, когда ты потом их собираешь, думаешь, так, а тебе вот нужно, ну, тоже деньги подарить, а от конверта нет. Вскрываешь те, которые тебе когда-то дарили. И если он не подписан, счастье.
0: Ну, конвертики эти хорошо, конечно.
1: Да, очень хороший, очень хороший подарок. Лучший подарок.
0: Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Главное, присоединяйтесь, у нас целый час впереди самая лучшая музыка, музыка, которая подарит нам те самые воспоминания, которые были с нами 26 лет. Поехали!
2: День рождения. Радио DFM.
3: Привет, дорогие, любимые именинники! С вами Сибиль, солистка группы Arctic Asti. DFM, дорогие, поздравляем вас с днем рождения! Желаем процветания, море классной, энергичной музыки. Спасибо за долгие годы нашей дружбы. Дай бог нам процветания и частых музыкальных встреч. Любим!
2: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону сейчас 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет солнечная температура воздуха днем составит около 33 градусов тепла, ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: продолжаем поздравлять наших коллег, наших бывших коллег и, конечно, всех наших слушателей. Спасибо вам за ваши ушки. Это самое ценное, что у нас есть. Ну и продолжаем обсуждать нашу тему.
1: Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили? Ну, может быть, не сразу, но, в общем, передарили.
0: Ну, передарили, да. Вот, пожалуйста, мне подарили пельмени-варку.
1: А что?
0: Ну, не захотел человек делать какие-то пельмени.
1: Вообще, да, проще, мне кажется, уже готовишь.
0: Так, еще подарили набор рюмок и графин, при этом зная, что я не пью абсолютно никакой алкоголь. Зачем мне это нужно, совершенно непонятно.
1: Ну, во-первых, это красиво, как говорится. Можно
0: очень,
1: поставить.
0: Вот тут пишет Елена, очень не люблю, когда дарят постельное белье. Во-первых, у меня свой вкус, свой стиль. Мне совершенно не нравится, когда в моей идеальной квартире появляется какой-то ужасный комплект в цветочек, который мне не подходит. Приходится это все всегда передаривать. И каждый раз, когда я передариваю, думаю, так, это ж точно не они дарили. Потому что вот этот неловкий момент, он меня абсолютно точно пугает. И, по-моему, один раз я даже в это действительно попала, в неловкую ситуацию. На работе подарили набор ручек. Самый странный подарок. Мы ждали премию, 13-ю зарплату, а получили набор ручек. В этот момент я проматерилась, ручками наградила всех своих друзей. Мне дарили бэушные книги, открытые, парфюмы и даже паленые. А бывало и комбо, открытые паленые парфюмы. Пару раз передаривали мои же подарки, но в принципе вот это, наверное, самое главное. Друг позвал на 40-летие. Я пришел, подарил хороший подарок, инструмент, он любит мастерить. Сидим за столом, он открывает подарки при всех, доходит до моей коробки, смотрит и говорит: «О, инструменты, у меня такие уже есть. Ладно, отдам брату». То есть просто сразу же на глазах у дарителя он просто сказал: «Ладно, отдам брату». Вы знаете, а мне никто не любит дарить подарки. Я вам сейчас говорю абсолютно искренне, это действительно так, это моя проблема, это моя проблема. Это не проблема дарителя, это моя стопроцентная проблема. Я не научилась лицемерить. Я пыталась. Знаете, мне кажется, что мне, наверное, надо вот... Ну, мне всегда казалось, что я какая-то прирожденная актриса, но нет. Я не могу сыграть радость от того, что вот изобразить радость, когда мне конкретно не нравится. То есть, когда это чушь какая-то, просто дурь, ну, я не знаю, бред. И вот я, когда получаю этот подарок, у меня может случиться, ну, прямо непроизвольная реакция, типа, да вы офигели, что ли? Ну, то есть я не ем, например, свинину. Мне Попов...
1: Я знал, к чему это приведет.
0: Знал и все равно подарил мне букет из свинячьей колбасы.
1: Ну, там было немножечко.
0: Да, там все было в этой свинячьей колбасы. И воняло этой свинячьей колбасой все, что было вокруг. Просто так вот мне было обидно. То есть он мне не цветы подарил. Ну, не то, что я люблю, а я понятно, что люблю. Понимаете? Вот, ну и это тоже... Вот. Но мне легко угодить, там два цвета, желательно даже один цвет, вот, который все знают, вот, не будем говорить, да, какой, вот, два цвета, и вместо этого он мне подарил свинячью колбасу, ну, то есть я вообще, и самое главное, ребята, вы думаете, я кому-то смогла это передарить, так они на моих глазах это все и сожрали.
1: Тут же,
0: все.
1: Причем, да.
0: Тут же, да, хороший подарок, правда? Вообще отлично, конечно, я обиделась, я очень обиделась. Вот, они мне тут же компенсировали денежкой все это, потому что иначе я бы, наверное, расплакалась. Да, я, по-моему, расплакалась.
1: Ну, там, да.
0: Я расплакалась, и поэтому мне подарили в два раза больше денег, чем всем дарили. Так что иногда надо сказать, но я вам серьезно говорю, мне люди не любят дарить подарки.
1: Потому что у меня... сложно, это правда очень сложно.
0: Действительно, на лице все написано, понравилось мне. Зато мне, если понравилось, то я, конечно, там прям, ну, прям буду хвалить очень долго. Но мне кажется, что лучше все-таки человеку дарить деньги. Они всем понравится.
1: Вот. Ну, понимаешь, ну, хочется угадать желание, хочется сделать действительно не банальное, а что-то вот такой подарок, удивление, которое действительно запомнится.
0: Да.
1: Ну, например, вот как раз...
0: В этом году Попов подарил мне ростовую подушку Сергея Семеновича Собянина, зная, как я его люблю.
1: Вот!
0: И теперь я имею возможность обнимать Сергея Семеновича в тот момент, когда мне захочется. Вот он мне, пожалуйста, вот подарил.
1: Ну, опять же, он здесь, понимаешь, он
0: всегда
1: здесь у нас на работе.
0: И мы, знаешь, как-то даже стали вести себя немножко иначе. То есть мы теперь не материмся при Сергее Семеновиче как-то неловко. Ну что, друзья, давайте мы продолжим обсуждать нашу праздничную тему. Как она еще раз звучит?
1: Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили этот подарок?
0: Если вы хотите нас поздравить, написать нам какие-нибудь теплые слова, обязательно делайте это, например, в нашем Максе или в Телеге.
1: Или в группе Радио ДФМ ВКонтакте. Номер для любых удобных мессенджеров 965-115-515.
2: Best tracks. Лучшие треки. за 26 лет. Празднуем день рождения Радио ДФМ.

0: связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говорит ваш капитан. Мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать, негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298» в кино со 2 июля, 18+.
0: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
7: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
7: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, давайте прямо сейчас поговорим о том, что нас ожидает в следующие лунные сутки. У нас в 22.34 стартует 17-й лунный день и что это будет означать. Значит, 17-й лунный день – это день активного отдыха, день обретения внутренней свободы, раскрепощенности. Устроенные завтра вечеринки будут иметь успех. Символ дня – гроздь винограда, чтобы вы понимали, о чем мы. Так, еще. Весь день пройдет легко. От общения можно почувствовать настоящую радость, в любви открыть новые грани. Злиться и ссориться при этом абсолютно точно нельзя. Если вот, знаете, люди, ну, когда, например, веселятся, некоторые по-разному веселятся. Алкоголь вредит вашему здоровью, но есть люди, на которых бычка нападает. Угу. Вот если вы знаете, что вы не умеете делать это достойно, то завтра лучше вообще отказаться от подобных историй. Вообще лучше отказаться, но завтра ни в коем случае нельзя нарушать эту грань, потому что если вас вот это вот разозлит все, то вы можете нарубить дров и поругаться с людьми, которыми совершенно точно не стоит ругаться. Также это день любви. Он связан с энергией, которая на санскрите обозначается как шакти. И, соответственно, это день женский в том числе. То есть женщины становятся добрыми, нежными, понимающими. Вообще такой вот, в общем, такой женский день. И если вдруг вы, например, не встретили еще свою любовь, вы являетесь женщиной при этом, или вы хотели бы очень ребенка, но у вас, ну, скажем, его нет, то это день, когда вы должны вот как-то соединиться со своей вот этой природной женской энергией. И как-то почувствовать себя. Может быть, медитации какие-то, под водой постоять. А еще лучше под дождем, например. Если вдруг дождь прольется, обязательно выходите и просто очищайтесь ментально. Так, по поводу любви. Рекомендуется провести этот день в веселой компании. Это если просто про отношения с друзьями, с коллегами и так далее. Также день благоприятен для встреч с давними друзьями. Энергетика дня также благоволит любым интимным отношениям. Ну и по поводу работы. Начинать новые крупные дела в такой день не стоит. Ну и рутинная работа с отчетами тоже не годится. Работайте в меру, избегайте перенапряжения. Можно заниматься финансовой недвижимостью, а вот переговоры вряд ли будут иметь успешный исход. Ну и люди, занятые в торговле, тоже будут удачливы. Ну а творческие люди и деятели искусства испытают завтра настоящий прилив вдохновения.
0: День рождения. Радио ТФМ.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, я Лена Катина, и я с удовольствием хочу поздравить сегодня DFM с 26-летием. Ребят, вы крутые, классные, дарите нам каждый день хорошее настроение с прекрасной музыкой. Продолжайте в том же духе, вам процветание, и пусть число ваших слушателей только растет день ото дня. Люблю, целую, обнимаю.
0: Празднуем вместе. Радио DFM, 26 лет.

0: on DFM. DFM. Ну что, друзья, мы, собственно, продолжаем веселиться здесь и, конечно же, обсуждать тему.
1: Что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили?
0: Мне периодически дарили цепочки с кулончиками не моего знака зодиака. Это, конечно, совсем, мне кажется, какой-то кринж. Представляешь, тебе дарят весы, а ты, например, лев. Или тебе... А потом, да? А я что-то друг... А я... Ничего себе. Мне, в принципе, кажется, что вот эти кулончики со знаком зодиака, это, ну, такое себе. Какая-то мода была на них где-то в 90-е, мне кажется, да? Вот сейчас уже как-то особенно никто не носит.
1: Ну, если чистое золото, то...
0: Знаете, а с другой стороны, вот здесь Попов прав. Если золото, то какая разница? Дареному коню в зубы не смотрят. Будем носить, все будет хорошо, никаких проблем. Терпеть не могу, когда мне дарят разрисованные вазы. Причем мне подарили такую вазу, и я дура подчеркнуто, действительно поставила туда цветы и налила воду. Каково же было мое удивление, когда краска с вазы начала сползать прямо мне на руки. После этого я все такие вазы передариваю. Пусть это будет не моей проблемой больше никогда. Также здесь очень многие пишут о том, что люди любят дарить хозяйственные вещи. Например, Елена пишет: мне один раз подарили огромную кастрюлю. Знаете, такую, в которой раньше бабушки белье кипятили. Я не понимаю, зачем мне одной с двумя котами такая кастрюля? Зачем? Это намек на то, что мне нужна большая семья? Спасибо, я и так все в курсе. Но пока у меня два кота, мне такая кастрюля не нужна. Я ее передарила с гордостью.
1: Внимание, Мария поломала систему. Мне кажется, все было подстроено. История такая. Мария подарила мужу духи. Просто купила по отзывам. Муж сказал, что пахнет теперь ванильным приторным пирогом и сразу передарил духи мне.
0: Угу.
1: Вот так вот.
0: Да.
1: Надо было шубу дарить мужу. Он бы тоже сразу бы передарил.
0: Мне на работе подарили освежитель воздуха. Пишет нам Геннадий.
1: Мне кажется.
0: И Геннадий пишет: если бы я не знал, почему мне подарили освежитель воздуха, я бы, наверное, напрягся и обиделся. Но на самом деле мне подарили, чтобы от меня не воняло после похода на улицу. А вот это, между прочим, вредит вашему здоровью. Вот вам намекают. Они просто, понимаешь, они берегут здоровье Геннадия, коллеги. Они не хотят, чтобы он тратил драгоценные минуты на это бесполезное занятие, которое портит легкие. Вот. Ну и подарили ему, естественно, освежитель воздуха. И вот, видимо, он его оставил на работе, даже домой не стал брать. А зря. Может быть, жена бы тоже спасибо сказала.
1: Конечно, всегда найдется в хозяйстве по свое применение такой-то прибор.
0: Мне подарили один раз удочку. Я терпеть не могу рыбалку, хотя очень люблю охоту. Вот странно, охоту люблю, а рыбалку нет. И эту удочку я тут же передарил своему другу, который как раз охоту терпеть не может, а рыбалку обожает. Очень удобно, но он мне почему-то для охоты уже ничего не подарил. Вот такие дела. Дмитрий, давайте напомним, что у нас еще впереди игра.
1: У нас впереди игра, которая называется «Методом тыка». Будем проверять вашу интуицию. Ну, конечно же, подарим то, что вам не захочется передаривать. Нашу фирменную кружку. Звоните 8-495-956-101-2. Ladies and gentlemen, introducing Pogo. Pogo
2: on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе солнечно. Температура воздуха днем составит 33 градуса тепла, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю. Let's go
6: dancing. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка, проверять интуицию нашей слушательницы. Кто здесь?
2: К нам на праздник заглянула Мария из города Санкт-Петербург. Мария, привет.
3: Всем приветушки, поздравляю вас с праздником.
2: Спасибо.
3: Всего самого-самого, самые крутые.
1: Спасибо, это бесконечно приятно. И, конечно же, прямо сейчас мы будем задавать вопросы, которые сегодня все посвящены нашей днюхе. И нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь, полагаясь только на интуицию. Попробуем?
3: Да, конечно.
1: Ну, на старт, внимание, погнали. Правда, что сегодня отмечается Международный день радио?
3: Нет.
1: Правда, что до 2005 года радио DFM называлось «Динамит»?
3: Да.
1: Правда, что в студии радио DFM все микрофоны желтого цвета?
3: Да.
1: Правда, что фамилия Попов – это псевдоним ведущего радио DFM?
3: Да.
1: Правда, что Юля Паго может достать языком до своего локтя?
3: Да, конечно.
1: Нормально, как будто все могут. Главное, на тебя обесценили мое уникальное качество только что. Да, конечно. Как будто ты знаешь, достать языком до неба, понимаешь? Облизнуть свои зубы. Ну, что это такое? Это, кстати, между прочим, мой талант, я им поражаю людей. Так, давайте прямо сейчас да или нет. Максимально хорошо получилось, мне кажется. Правда, что сегодня отмечается Международный день радио? Нет. Правда, что до 2005 года радио DFM называлось «Динамит»? Да. Правда, что в студии радио DFM все микрофоны желтого цвета? Нет. Правда, что фамилия Попов – это псевдоним ведущего радио DFM? Нет. Потому что это его натуральный цвет, да. Натуральный размер. Он это в паспорте. И правда, что Юля Паго может достать языком до своего локтя? Это действительно так. Какой же у нас получился уровень интуиции?
2: Сейчас узнаем.
1: Сейчас выясним. Нам подскажет искусственный интеллект.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Проходной балл, между прочим. Проходной для нашей кружечки, которая уже стоит у вас на кухне или где-нибудь на рабочем месте. Аплодисменты! Ну что, спасибо. Машенька, давайте прямо сейчас все приветы, поздравления, все, что осталось, какие-то личные приветы, поздравления, все принимаем, передаем.
3: Я хочу привет передать всем слушателям. Тем, кто из Петербурга, самого красивого города в России.
1: Да.
3: Вот. А вам я хочу пожелать процветания, чтобы вы оставались такими же наикрутейшими. Вообще, самые-самые крутые. Юля Паго, ты вообще моя любовь-любовная.
1: Ой, как
3: вот.
1: Это приятно.
3: Вам самого.
1: Это все взаимно. Обнимаем, целуем, поздравляем.
0: День рождения. Радио DFM.
4: Всем привет, это DJ Groove. Мы с командой DFM дружим очень много лет, а вы по-прежнему звучите все борзо и дерзко. Я хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать вашим слушателям оставаться в этом крутом танцевальном ритме, звучать еще ярче и громче, чтобы настроение настоящей танцевальной тусовки не пропадало никогда. С днем рождения!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет! Реклама.
5: Арбитр бежит смотреть повтор. Вар в деле, что там, офсайд или гол?
6: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
5: Да, 100!
7: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки...

0: Таки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте.
10: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Русская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Let's go, Super People! Конечно же, мы еще раз поздравляем всех с днем рождения DFM. Нам очень приятно, во-первых, сегодня получать поздравления ваши. Столько добрых слов, действительно, по-настоящему теплых. Это бесконечно приятно. Вот это такое ощущение, что и не зря работаем, да, и как-то вот крылья появляются. Попов уже сейчас залетит, я чувствую.
2: Я уже на низком старте, уже взлетаю.
1: Да. А мы, естественно, вот также передаем Владимиру Глухову наше поздравление. Mm-hmm. Да? Тоже полноценный участник нашей команды, потому
2: много
1: что всегда
2: лет.
1: Подкидывает нам интересные факты. Он нам сегодня выдал, что забывчивость — это признак высокого интеллекта. Лезвие бритвы быстрее будет тупиться, если вы будете поливать его горячей водой. Mm-hmm. Холодной нет. В Бельгии за игру в снежки штрафуют на 100 евро. Друзья, поэтому вот у нас бесплатно можно играть. Пожалуйста, наслаждайтесь, но только зимой. Хотя можно отковырять лед из холодильника. Название тонкой лапши вермишель дословно переводится как «маленькие червячки». Сразу как будто и не хочется. 52% людей любят спать днем. Я могу сказать, что в детстве я никогда не спала в тихий час. Мне казалось, что только слабаки могут спать в тихий час. Я вообще смотрела на них немножечко, знаете, с презрением как будто. Ну, то есть есть такая возможность полежать, подурачиться, повеселиться, а они спят. Это оказалось очень странным. А теперь все дурачатся, веселятся, а я днем обязательно сплю. Кстати, если вы видите человека после 35 лет, который веселится после 23, знаете, что это подлюка уже успел днем где-нибудь вздремнуть. 100%. В любое... приготовленный чеснок обладает более полезными свойствами, чем сырой. 25% домашних котов обожают смотреть телевизор. Друзья, разворачивайте телевизор к ним. Существуют двуносые собаки. Боантропия – это психическое расстройство, при котором человек считает себя коровой. Ну, слушайте, у нас у многих девочки считают себя коровами, пока в зал не запишутся. Ну, то есть, по факту... Когда ты уже приходишь, так это думаешь, так, сейчас надо, ну, эмочку, ладно, эм, а потом там уже экселечка, знаешь, и ты, конечно, можешь себя уговорить, что это маломерка, вот, но по факту такая думаешь, так,
2: не-не-не.
1: надо решать вопросик, надо. Ну, обычно девушки это так про себя говорят, в целях самокритики и подпинывания от холодильника подальше. Электронная танцевальная музыка отгоняет комаров. Чушь собачья. Я могу сказать, чушь. Просто вот прислали факт, а я на себе испытала. Это та же самая история, когда мне говорили, на Алтае нет комаров. У нас вообще все вот девственно чистое. Знаете, у нас волшебное место, у нас нет никаких комаров. Я там была на опен-эйре на реке Катунь. Я могу вам сказать, что я выглядела как человек, который полностью был. То есть, может быть, это не комары, это была мошка. Ну, во-первых, они кусались, а какая разница мне, кто меня кусает, комар или мошкара? Но это, их было так много, что я даже людей не видела. То есть, я не видела. У меня было такое поле вот этого всего. А то же самое с комарами. Танцевальная музыка. Ну, понимаете, я диджей, я играю танцевальную. То есть, прогрессив хаус, электрохаус, ну, что-то танцевальнее.
2: Надо подбирать плейлист, чтобы им не нравилось.
1: Жрали. На всех опен-эйрах жрали по полной программе. Такое ощущение, что ты вот стоишь и кормишь всех комаров. Вот, поэтому не отгоняет она ничего. И, кстати, если вы вдруг хотите, чтобы вас кусали меньше комаров, вот действительно рабочая история. Можно этот бананчик не есть. Съесть. Наоборот. А, вот, все, наоборот. Если вы съели банан, комаров будет больше. Вот. А если вы не съели, то меньше. Угу. В общем, старайтесь не есть бананы, если вы куда-то отправляетесь на природу, и тем более не тащите с собой, потому что вокруг просто они очень любят бананы, поэтому они, соответственно, на них и летят. А мы любим акул. Вот мы очень любим акул.
2: Очень, очень.
1: Очень любим очень. Акул. Ну, сейчас все поймете.
0: День рождения. Радио ДФМ.
3: Всем привет, это Оксана Почепа, Акула. Поздравляю радио DFM с днем рождения. Спасибо вам за музыку, за настроение, за энергию, которую вы дарите слушателям каждый день. Желаю вам еще больше крутых эфиров, громких наших хитов и преданных слушателей. С праздником! Ура!
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!

0: and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Ой, кайфанули.
2: Вот прекрасно, ой, да, прям хорошо, душевно сейчас попели с попиком, прям синхронно фактически орали. Вот сколько бы лет не прошло, а слова все наизусть, да? Вот удивительно. Потому что с душой написано, а не вот это вот из серии «давайте вышечку загрузим, и сейчас нам быстренько хитяру выдаст». Так, давайте напомним, Дмитрий, тему, которую мы сегодня с вами обсуждали.
1: Будем уже подводить итоги, что вам однажды подарили, а вы сразу же передарили.
2: Букет из разряда «мало цветов, куча бумажной упаковки», также краденое платье, браслет из бисера, подарок «ничего на день рождения». То есть такое тоже. Вот. Букет из мыла. Ой, у меня тоже такой был. Зачем дарят букет из мыла? Вы мне объясните. Ну, смотрите, там эти цветочки, ими фиг руки помоешь, потому что там же эти лепестки, они все развалятся. Mm-hmm. Какая-то, ну, прости, странная. Куда этот букет? Ну, стоит из мыла. И чего с ним делать?
1: Передаривать. Вот только ради этого он,
2: да, мне кажется, он просто создан для того, чтобы его передарить. Золотые сережки подарили, зная, что я ношу только серебряные, передарила фактически сразу. Также подарили один раз просроченный проездной на метро. Тут... Ой, правда. Тут даже, знаете, и передарить не получилось. Паленые часы и наушники со словами «наушники потом мне отдашь». Также вот пишут, самое ужасное – это вот эти часы на стенку, огромные, с таким противным тиканьем. Ужас просто, с ними спать невозможно, почему люди еще такое дарят? Так правильно, они потикали у них там дома, они подумали, ну, Аленке сойдет.
1: А тут сейчас с ума
2: нормально.
1: Сойдет, да?
2: Она у вас глуховата, нормально, ей будет хорошо. Два карандаша и ластик стирательный. Вот такое подарили
1: вообще,
2: один
1: зря,
2: раз.
1: Зря передарили хорошие, нужные вещи.
2: А мне один раз подарили крем для лица 70+. Учитывая, что мне 38, мне было очень и очень обидно. Передарила бабушке, она и то сказала, я до этого еще не доросла. Кстати, вот с кремом надо быть очень осторожной, друзья, вообще со всеми этими уходовыми средствами, потому что они действительно бывают, ну, очень рано, например, для суперзрелой кожи, и понятно, что вы можете обидеть человека, особенно если это мужчина сделает, и он же ведь даже не посмотрит наверняка, но она-то, представляете, как она, вот это вот, или, например, если вы ей нижнее белье сейчас, милая, я тебе нижнее белье, а там труселя, парашюты такие, знаете, в которых может еще инструктор парашютного спорта поместиться и сам
1: и запасной парашют,
2: падающий, да, вниз. То есть это прямо очень осторожно надо. Можно не попасть, можно. Что еще?
1: А давайте уже подводить итоги, потому что времени, к сожалению, не остается. Мы, конечно, хотели бы продлить праздник, но, к сожалению, эфир не резиновый.
2: Да, и я предлагаю подарить сегодня человеку, который написал нам в Максе. Очень было вот приятно. А, тут, кстати, мне еще... Можно еще раз? Да, ваша волна у меня на даче всегда, вы лучшие, при этом Ступина. Мне муж подарил собаку-овчарку, а потом я узнала, что собаку подарили ему друзья, и он передарил ее мне. Теперь, чтоб я ухаживала, кормила, чесала и убирала. Ну, в общем, все. И вроде как он тоже с собачкой, да, и если что, мечтал собаке он, а не я, но типа это мой теперь подарок. Вот я Оксане предлагаю подарить, чтобы у нее помимо подарка теперь еще была кружка, из которой она в случае чего будет подливать водичку своему песику.
1: Поздравляем, поздравляем.
2: Поздравляем, и, конечно же, друзья, мы... Всем говорим огромное спасибо за то, что вы вместе с нами, за то, что вы нас слушаете, за то, что вы принимаете наши музыкальные истории, не только музыкальные истории, но и поддерживаете нас в настроении. Спасибо вам огромное за то, что вы рядом, потому что без тебя нет меня. Вот это точно про нас с вами. Дмитрий, теперь ваш спич. Вы не отсидите за моей попой, как обычно. Давайте,
1: ура,
2: вещайте.
1: Наконец-то.
2: Нет, знаете... ну это опять начинается. Нет, а потом все вы говорите, мне так нравится. Люди говорят, не даете Попову сказать. Не даете. Он не хочет.
1: Нет, я скажу, давай, я скажу, давай. Давайте. Вы знаете, я хотел бы поздравить тех, кто находится за кадром, за эфиром.
2: Молодец, каждый
1: раз, да, и которых не видно, но они действительно делают большую работу. Это саунд-продюсеры наши, это бренд-менеджеры наши, это продюсеры, которые за эфиром готовят и дневное, и утреннее шоу. Это бренд-войс Пашка, который здесь постоянно. Это, ну, конечно, наш программный директор. Наверняка сейчас кого-то...
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе солнечно. Температура воздуха днем составит 33 градуса тепла, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Клава Кока, и я поздравляю Радио ДФМ с днем рождения! Я желаю еще больше потрясающих теплых слушателей, еще больше хитов и, конечно же, танцев и для слушателей, и для радиостанции. Обнимаю, еще услышимся.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ 26 лет.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: DFM, this is Morandi. Happy birthday and включи тусовку. Peace.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе солнечно. Температура воздуха днем составит 33 градуса тепла, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайтесь с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: 8 и 9 июля.

0: Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Присоединяйся к официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Новости, мемы, видео, полезный, иногда бесполезный и топовый эксклюзивный контент. Все это в официальной группе «Радио ДФМ» в Максе. Найди и подпишись. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что «Радио ДФМ».

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером малооблачно и до 22 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе солнечно. Температура воздуха днем составит 33 градуса тепла, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

шутки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это

осталось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Привет, это Мэри Краймбрери, и я поздравляю DFM с днем рождения. Спасибо за драйв, хиты и атмосферу. Пусть волна остается на пике. С праздником! Рада звучать вместе с вами.
0: Празднуем вместе! Радио DFM 26 лет!

0: Реклама.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: День рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это Оксана Почепа, акула. Поздравляю радио DFM с днем рождения. Спасибо вам за музыку, за настроение, за энергию, которую вы дарите слушателям каждый день. Желаю вам еще больше крутых эфиров, громких наших хитов и преданных слушателей. С праздником! Ура!
0: Празднуем вместе. Радио DFM. 26 лет.

0: рождения, Радио ДФМ.
1: С днем рождения, ДФМ. Это Саня СТ, и я поздравляю вас с таким событием. Люблю, слушаю и всегда рядом с вами и с вашими слушателями. Обнимаю.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
1: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-4741, 16+.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Дорогой ДФМ, от всей души поздравляю вас с днем рождения, со всей любовью, со всей заботой, со всеми прекрасными слушателями. Вместе с вами Алексей Свик вас поздравляет с днем рождения. Светите, процветайте, больше слушателей и прекрасных песен. С днем рождения, ДФМ.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Всем привет, это моя Мишель. Хочу поздравить Радио ДФМ с днем рождения. Пожелать еще больше трендовой и классной музыки, процветания и самых преданных слушателей. С днем рождения.
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

0: день рождения в прямом эфире. Радио КФМ 26.
1: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: рождения. Радио ДФМ.
1: Здравствуйте, прекрасные люди. Это Зиверт. И я хочу сделать что? Ну, конечно же, поздравить с днем рождения прекрасная, любимая, задорная ДФМ. Ребята, отличной вам музыки, отличных настроений. И самое главное, пусть у вас будет хороший микроклимат в команде. Пусть у вас все будет классно. Ура!
0: Празднуем вместе. Радио ДФМ. 26 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM.
1: В Москве час.
0: Радио DFM.
1: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.